0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Это радио Брест.
1: Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши песни.

ночи, уходи, забирай ключи. И над нами упал небосвод, это все не любовь.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Barbra Streisand.

0: Наши треки.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Белпочте вводят новые правила по выдаче наличных из международных денежных переводов. Если вы получаете перевод и сумма в месяц превышает 2000 рублей, теперь придется платить комиссию 0,5% от той части, что больше этого лимита. Важно, что соцвыплат, пенсии, алиментов, пособий и других подобных платежей изменения не коснутся. Чтобы получить такие деньги без комиссии, достаточно будет показать оригинал или заверенную копию документа, который подтверждает, зачем эти деньги пришли. Студенческие отряды играют важную роль в реализации государственной молодежной политики и решении различных социальных задач, считает заместитель председателя Столинского райисполкома Денис Селивоник. В Пружанском районе молодежь активно участвует в благоустройстве территории, работает на объектах сельского хозяйства, в строительных организациях, а также на областной молодежной стройке, строительстве моста через Припять между Столинским и Лунинецким районами. На неделе приступили к работе первые студенческие отряды на предприятии «Рольник», где молодые люди задействованы на линии по консервации зеленого горошка и иной продукции, производимой предприятием. В Пружанском районе более 15 новых принимающих организаций, куда планируют трудоустроить более 300 молодых жителей района.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. У детей на каникулах много свободного времени и много возможностей попасть в беду. Правоохранители и спасатели призывают родителей уделять детям больше времени. Следует напомнить им правила безопасного поведения и обращения с электроприборами, спичками, кухонными принадлежностями. Разъяснить правила поведения на улице и время, когда можно быть на улице без взрослых. Обеспечить безопасность у окон, установить запорное устройство, объяснить, что стоять у окна очень опасно. Уделять внимание поведению на проезжей части. На водоеме постоянно следить за ребенком, находящимся в воде. И последнее. В Бресте готовится к одному из самых ярких событий лета – семейному фестивалю «Облака молока», состоится который 24 июля. Праздник традиционно проходит в Парке мира и стал важной частью Дня города. Компания «Савушкин продукт» отмечает 50-летний юбилей и готовит для гостей грандиозную программу. С полудня парк превратится в большое интерактивное пространство. Гостей ждут спортивные активности, зоны отдыха, дегустации любимых продуктов, игры для детей и множество тематических площадок. Кроме того, за участие в развлекательных мероприятиях посетители могут собрать жетоны и обменять их на памятные призы. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро понедельника, друзья мои. Если вы думаете, что по понедельникам утро добрым не бывает, то я здесь, Юля Майская, зовут меня, конечно же, так или иначе, спешу вас разочаровать, а может быть, обрадовать. С понедельника по пятницу здесь стартует утреннее шоу «Самое доброе утро» на самой позитивной радиостанции страны «Радио Брест». И в рамках нашего утреннего шоу, друзья мои, есть такая потрясающе классная рубрика «Народная перекличка», которая дает нам возможность с вами познакомиться поближе с самого утра, услышать людей, которые проснулись, может быть, в часа 4 утра, а может быть, еще и раньше. Те, которые уже давным-давно работают, и, может быть, те люди, которые проспали. А что и такое тоже может быть. В общем, друзья мои, рассказывайте, где слушаете утреннее шоу, рассказывайте, как зовут, давайте знакомиться ближе, и давайте делать это утро понедельника особенно приятным. А это абсолютно в нашей с вами компетенции и в наших с вами силах. Поэтому жду сообщения. Ну и, конечно же, рассказывайте, как прошли ваши выходные. Что такого интересного случилось, сложилось. Ну и, конечно, утреннее шоу «Самое доброе утро» дает возможность посредством рубрики «Народная перекличка» стать частью прямого эфира каждого из вас. Поэтому используйте эту возможность. И если в соседней комнате спит еще человек, которому нужно было 13 минут назад проснуться, давайте мы его разбудим вместе. Напишите, разбудим, зачитаем классное сообщение, которое вы пришлете, и пожелаем на старте нового дня отличных, классных событий сегодня. Друзья мои, ну и, конечно, расскажу совсем скоро, что не день, то праздник. У нас по-другому не бывает. Несмотря на то, что сегодня 13 июля, в общем-то, число такое 13-е. Хорошо, что не пятница, сейчас кто-то скажет. Ну, вы знаете, хуже 13-го понедельника может быть только 13-я пятница. И я на самом-то деле соглашусь с вами, дорогие друзья. В общем, начинаем. Обязательно рассказывайте, что снилось вам сегодня, потому что в рубрике «Сплю и вижу» обязательно разберемся, что ваши сны означают на его. Ну что, на старт, внимание, марш, полетели! Всем легкого, классного понедельника!

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так и в нашей компании всегда так происходит, друзья мои. Не пытайтесь найти этому логическое объяснение. Просто слушайте, запоминайте. Возможно, ищите себе в этом дне повод отметить что-нибудь такое интересное. То, что, например, еще с утра думали, вообще такого не может быть. Друзья мои, может быть, 13 июля на календаре. Если обычно понедельник — это скучная инструкция, я бы сказала, встал, поехал, поработал, пришел домой, то 13 июля, друзья мои, больше похож на кубик Рубика. Правда, крутишь его, так и этак, грани упрямо складываются в праздники, друзья мои. Тут вам и головоломки, и дирижеры, и, в общем-то, даже официальный повод весь день пребывать в счастливом заблуждении. А что, если хочется? Никто абсолютно не может нам в этом помешать, правда? Друзья мои, ну что, 13 июля, сегодня можно отмечать Международный день головоломки. Как вам такая история? Дата выбрана на самом деле не наугад, 13 июля, 44-й год, 1944-й, не путайте, родился Эрнор Рубик, да, венгерский архитектор, который в 1974-м собрал из 27 кубиков наглядное пособие для студентов, а получил головоломку, да, сломавшую мозг абсолютно всей планете без исключения. Первая партия, кстати, магического куба вышла в Венгрии в 1977 году, ну а дальше изобретение уже было не остановить. Правда, миллионы проданных экземпляров, друзья мои, чемпионаты по скоростной сборке и легионы людей, которые почти собрали. В общем-то, остался один уголочек, совсем чуть-чуть. Может быть, мы, конечно же, вот к этой категории людей относимся. Как отмечать, спросите вы, Международный день головоломки? Да просто возьмите кроссворд, я не знаю, пазл или тот самый кубик с антресолей. Достаньте, в конце концов, сегодня. Или надо было сделать вчера с вечера. Кстати, врачи и психологи хором уверяют, что головоломки – лучшая заряд для мозга, друзья мои. Ну, а если, ну, ничего не собирается, не расстраивайтесь, потому что попытка пересобрать планы на неделю утром понедельника тоже очень даже засчитывается.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 24 до 29 градусов тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 25-27 с плюсом. Несмотря на то, что сегодня потеплело, друзья мои, не забываем, уходя из дома, брать с собой обязательно зонтики.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
10: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
11: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
12: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Всем привет, дорогие друзья! Ну что, на старте нового дня в рубрике «Топ-3 самых» сегодня готова вам рассказать, а кто они, самые нетерпеливые представители зодиакального круга. Но кто терпеливый, мы знаем, это тельцы, в общем-то, козероги и девы могут терпеть очень-очень долго. А вот кто они, самые нетерпеливые, рассказываю прямо сейчас. И, возможно, друзья мои, кто-то окажется в списке, а именно вы, а сами этого не ожидали. Итак, начинаем. На первом месте астрологи, знаете, кого выделяют нетерпеливые? Это скорпионы. Да. Именно они всегда стремятся к спокойствию, а если их спокойствие кто-то нарушает, в общем-то, они не готовы терпеть абсолютно никаких казусов в свою сторону. Далее. Как ни странно, стрельцы, вы тоже нетерпеливые люди, как правило, хотя за маской может скрываться терпение и труд и так далее. Но астрологи определили вас в топ-3 список самых нетерпеливых представителей зодиакального круга. Вам надо быстро, все и сразу, и сейчас. И терпеть вы не готовы. Ну и на третьем месте, как ни странно, нетерпеливые – это вы, овны. Да, казалось бы. А я была у вас другого мнения. А вы, оказывается, и нетерпеливые. Ну да, овнам тоже надо, как и стрельцам, все и сразу. И когда все затягивается, они к любому делу теряют очень быстро интерес. Поэтому нетерпеливость овнов порой очень помогает им в их работе и жизни в целом. Это, знаете, самый такой доказательный пример, как нетерпеливость может влиять на работоспособность, правда, на итог вашей работы и итог вашей жизни. Ну, кто его знает, смотря в какое русло это самое нетерпение направить. Согласны, да, друзья? Пусть нетерпение кого-нибудь сегодня вас не раздражает, и если вы делаете ставки на этот понедельник, что он будет спокойным, размеренным и легким, пусть так и будет. Но коснется ли этого каждого представителя зодиакального круга, уж не знаю. Будем разбираться. Гороскоп от утреннего шоу совсем скоро. Дождитесь.
2: Радио Брест.

0: вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на сегодня, 13 июля, показывает календарь. Каждому из вас я желаю, чтобы сегодня обязательно все получилось. А будет ли так, узнаем прямо сейчас. Итак, овны, традиционно начинаем с вас. Что касается вас, ждет сегодня насыщенный день, говорят астрологи овны. Да, ну и что относительно того, что сегодня день так или иначе будет вас удивлять. А вот насколько тоже зависит, между прочим, и от вас. Далее, тельцы, а что вам сегодня подготовил день грядущий? Выясняем прямо сейчас, тельцы. А у вас должно сложиться сегодня очень даже все и неплохо. Нужно сегодня будет сосредоточиться на поездке или заняться бумажными делами. В общем-то, день обещает быть сегодня очень работоспособным. Далее, кто у нас идет? Правильно, именно вы, раки. Раки, сегодня для вас день будет прагматичным, очень даже таким нестабильным, говорят астрологи, но вместе с тем сегодня вам очень должно повести, так что помните, что удача любит настойчивых. Близнецов пропустила, правда? Близнецы, как могла я про вас забыть? Сегодня вам лучше снизить темп и переключиться на домашние или финансовые вопросы. И близнецы, кстати, день располагает к паузе и переоценке приоритетов. Вот так. Далее, львы, полезно ненадолго сегодня сократить круг общения, уделить время себе. Спокойная обстановка, природа или воспоминания помогут сегодня вам восстановить силы. Наверное, у вас львы были очень активные выходные. Девы, сегодня стоит при необходимости поискать поддержку среди членов семьи или старых друзей. Знакомая атмосфера поможет обрести уверенность, но при планировании будущего лучше опираться не только на советы близких, девы. Весы, ну что, день напомнит вам об ответственности. Эх, этот понедельник, правда, и обязательствах никуда от него не деться. Возможно, важные переговоры, оформление документов или разговор с человеком, от которого многое зависит. Скорпиончики, сегодня стоит внимательнее следить за новостями и официальной информацией. Она может, скорпионы, оказать полезный для вас виток в карьере, в поездках и, в общем-то, вопросов, связанных с лечением. Стрельцам сегодня рекомендуют закрыть старые дела. На первый план выйдут вопросы наследства, финансовых обязательств, жилья или внутренних переживаний. Козероги, сегодня ждет вас серьезный разговор, который может многое прояснить. Не все услышанное окажется приятным, но именно в этот день появится шанс поставить точку в затянувшейся ситуации. Далее стоит сегодня уделить внимание отношениям с близкими, коллегами, теми, кто помогает в повседневных делах. А еще важным может оказаться совет конкретного человека. Рыбы, что касательно вас, день принесет ощущение внутренней устойчивости, даже если придется столкнуться с небольшим разочарованием. Хорошее время, чтобы спокойно оценить свои ресурсы и отпустить то, что уже осталось в прошлом. Вот так, друзья мои. Отпускайте старые обиды, будьте открыты сегодня всему новому, и пусть понедельник вам сыграет очень хорошую службу о ваших начинаниях.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слушай наших.

0: сплю и вижу.
1: Прямо на старте, знаете ли, нового утра, в понедельник надо говорить, куда ночь, туда и сон. Это в этом отношении, если сон был неприятным, если сон действительно будоражит вас, и вы до сих пор, делая завтрак на кухне, либо уже мчась на работу, все равно имеете в голове вот такое, знаете ли, неприятненькое ощущение после какого-то непонятного сна. Друзья мои, еще в начале этого часа я объявила о том, что рубрика «Сплю и вижу», и мы в рамках этой рубрики готовы разбираться, а что же ваши сны означают наяву. И Сергей, кстати, нам прислал сообщение, пишет: «Здравствуйте. Сегодня приснился во сне старый знакомый. Не видели с ним лет 20. Встреча во сне была приятной, а потом стали спорить о чем-то, и даже завязалась драка. Вот на этом моменте и проснулся. Это к чему бы?» – спрашивает у меня Сергей. Сергей, я готова разобраться с вашим сном. Итак,

0: встреча со старым знакомым во сне часто означает незавершенные дела, Сергей, ностальгию или скорые перемены. Если эмоции от встречи были теплыми, как у вас, кстати, в начале, да, ждите приятных известий и помощи. А вот разговор или ссора с этим, в общем-то, знакомым старым во сне могут предвещать мелкие хлопоты, а случайная встреча на улице символизирует неожиданные новости. Ну, какой-то сон, я вам скажу, Сергей, многообещающий. Однозначно и ностальгия здесь замешана, правда, и какие-то приятности, и, в общем-то, неожиданные новости, даже хлопоты. Ну, а кто сказал, что рабочая неделя будет простой? Нет, со своими изъянами, однозначно. Но здесь, друзья мои, самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест раздается в ваших динамиках для того, чтобы поддержать вас. И на старте этого понедельника ранним утром сказать вам, да нет, что сказать, даже пообещать, все будет обязательно хорошо. Меня зовут Юля Майская. Готова быть рада в вашей компании. Помните, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам-то с вами по пути.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Кому и в каком размере предоставляется материальная помощь к школе, а также куда за ней обращаться, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Единовременная материальная помощь предоставляется многодетным семьям, независимо от дохода семьи. Размер выплаты на каждого ребенка-школьника составит 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2026 года. Обращаться за ней необходимо в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства или месту пребывания одного из родителей ребенка, в отдельных районах Брестской области по месту учебы ребенка. Также в стране существует государственная адресная социальная помощь. Ее могут получить и малообеспеченные семьи. Размер выплат определяется районными комиссиями, в каждом случае индивидуально, исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Обратиться за ней можно в службу «Одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа. Работникам, воспитывающим детей школьников, помощь может быть оказана по месту работы в соответствии с коллективными договорами и локальными актами нанимателя. С каждым годом молодых людей, которые желают провести лето в составе студенческих отрядов, становится все больше. Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемормазович рассказала, что на 1 июля в области трудоустроено порядка 3360 человек в составе 288 студенческих отрядов, из них около 1640 несовершеннолетних. Трудоустройство молодежи осуществляется по 7 профилям – сельскохозяйственный, строительный, производственный, сервисный, экологический, медицинский и педагогический. Самые массовые на сегодняшний день – сервисные студенческие отряды.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Домашнее насилие является одной из проблем, которая существует во всех без исключения странах мира. В Беларуси защита от насилия в отношении детей – второй по важности приоритет сразу после образования. Человек, подвергшийся насилию в семье, для оказания юридической, психологической и другой необходимой помощи, может обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по Брестскому району в отделение социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания по телефону 95 90 57. В Брестском районе работает кризисная комната, которая функционирует круглосуточно. Контактный номер дежурного сотрудника 29 239 94 91. И последнее. Трансляции полуфиналов и финала чемпионата мира по футболу организуют в спорткомплексе «Брестский». Решающие матчи Мундиаля пройдут 14, 15 и 19 июля в 22:00 по минскому времени. Решающие матчи покажут на двух больших экранах. Купив билет, можно выбрать место прямо на газоне или смотреть футбол на нижнем ярусе западной трибуны. В каждый из дней вход на стадион будет открыт с 20:30. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе спортивное утро. Этот привет летит абсолютно всем дисциплинированным людям, кто сказал, что все, с понедельника начну. С понедельника начну, и начал этот человек. А мы все смотрим, и что делаем? Нет, не завидуем, а восхищаемся силе воли человека. Огромный привет всем тем, кто в 5 утра сегодня встал для пробежки, для того, чтобы где-то на турникетах позаниматься ранним утром, друзья мои. И, конечно же, потом, приняв душ, абсолютно гордиться собой, попивая чашечку кофе. Друзья мои, а может быть, кто-то из вас тоже занимается спортом, только на диване. Смотрит чемпионат мира, смотрел по футболу, да, было такое. Абсолютно все чемпионаты по боксу и так далее, и так далее. А чем не спорт, а? А чем не спортсмен, друзья мои? 13 июля на календаре, сегодня отмечается день первого чемпионата мира по футболу, друзья мои. Поэтому все болельщики и люди, влюбленные в футбол, я вас этим поздравляю. 30-й конкретно год на дворе в Уругвае. Друзья мои, стартовал первый в истории чемпионат мира по футболу. И, кстати, в первый же день тогда прошли сразу два матча, друзья мои. Тогда до Южной Америки тогда добрались всего 13 сборных. Европейцы неделями, кстати, плыли через океан на пароходах, что несколько усложняло выездную, в общем-то, модель боления. С тех пор чемпионат мира стал главным спортивным сериалом планеты. По-другому сказать не могу. Ну а цифра 13 в его биографии счастливой. 13 команд 13 июля, да, суеверные сейчас футболисты. Возьмите себе это, пожалуйста, на заметку. И суеверные те самые болельщики пресловутые тоже в том числе. Друзья мои, спорт, он продлевает жизнь. Спорт, он закаляет. Спорт, он объединяет. И, между прочим, давным-давно доказано, что спорт делает человека добрее, друзья мои. Ну а то, что силе воли спортсмена можно позавидовать, однозначно. Я вот думаю, скажите, а как вы думаете, могут ли быть похожи, значит, спортсмены и их болельщики? Перенимают ли болельщики часть характера, закала спортивного на себя, эти самые болельщики, от спортсменов профессиональных? Если вы такой человек, дайте обратную связь. Правда, жутко интересно послушать ваши ответы на этот вопрос. Ну, а мы продолжаем далее двигаться. И если вы не про спорт, тогда уверена, что вы про танцы. Так что делайте громче, друзья мои, танцы.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Нет, под дождем, это хорошо, друзья мои. У кого-то сегодня обязательно будет такая возможность потанцевать под дождем продолжительное время, потому что сегодня и ветер до 14 метров в секунду кое-где, друзья мои, и дождь, и кое-где, опять-таки, грозы. Поэтому будьте предельно внимательны, аккуратны, осторожны и не забывайте с собой брать зонтики, друзья мои. Ну и прямо сейчас расскажу вам в рубрике «Люди о людях» о самой известной девушке, женщине, барышне этой планеты. Поехали. Какое откровенное признание она совсем недавно сделала. Готова рассказать.
1: Люди о людях.
0: Итак, друзья мои, ну что, сегодня в рубрике «Люди о людях» я расскажу о ней. Такая воспитанная, такая тихая, такая скромная и такая талантливая. Она, Анджелина Джоли, уже 10 лет одна. Это ее цитата. Я уже 10 лет одна. Анджелина Джоли сделала откровенное признание о личной жизни. Вот совсем недавно, впервые за долгое время, актриса рассказала о своей личной жизни. Оказалось, что после расставания с Брэдом Питтом она больше ни с кем-то и не строила романтические отношения. А то, что мы видели, подождите. В общем, звезда призналась, что с 2016 года ее личная жизнь отошла на второй план. Несмотря на постоянные слухи о новых романах, актриса, в общем-то, ни с кем не встречалась, оказывается. Если честно, с тех пор, как развелась, признается она, 10 лет почти одна. Просто приняла это, сосредоточилась на детях и семье, сказала Анджелина Джоли. Расставание, кстати, Питта и Анджелины оказалось одним из самых громких в Голливуде. Тогда, помните, процесс начался в 2016 году и закончился лишь в 2024, сопровождаясь многолетними судебными тяжбами. Кстати, тогда Анджелина вспоминает, что тот период стал для нее настоящим кошмаром. У нее постоянно было ощущение, что ее выжили как лимон. И здесь мы делаем выводы, друзья мои. Вы знаете ли, проще всего расстаться, правда? А вот сложнее всего, наверное, так или иначе, те самые взаимоотношения, которые были и которые есть, и, может быть, сейчас не совсем в хорошем формате, вот сохранить это, разобраться до конца и не упустить человека, которому ты так или иначе чувствуешь чувства, правда? Вот это сложнее, потому что гордыня, друзья мои, она делает свое бренное дело и, собственно, потом танцует, в общем-то, на том, что все закончилось, гордыня победила. Люди, берегите друг друга, обязательно прислушивайтесь к друг другу, а еще прислушивайтесь к нам, к любимой радиостанции. Здесь классный плейлист «Заряжаем легкого понедельника».

0: на 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации пресс-службы Гидромета, сегодня на Врещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 24 до 29 градусов тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске и Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
5: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
8: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну, прям такие уже стоны, да? Клава Кока, ой-ой-ой-ой-ой. Друзья мои, ну, иногда каждый из нас хватается за свою голову и думает, ой-ой-ой-ой, как же ж так, а? Зачем я все-таки не доработал прошлую неделю на 100%? Зачем все оставил на понедельник? Что ж я в пятницу порхал, как бабочка, а в понедельник все навалилось и сразу, друзья мои, разом. Ой, да, история такая, так себе. Клава Кока, 100 шагов назад, возможно, дала вам какой-то повод задуматься о том, что, друзья мои, все нужно делать вовремя. Но касательно данного трека, я бы сказала, такой лирический сингл, согласны, да? Был выпущен, кстати, на старте этого года. Композиция посвящена такому тяжелому выбору, состоянию неопределенности Клавы Кока, когда человек разрывается между решением уйти и сделать шаг навстречу из-за сильных чувств. А что они, знаменитые люди? У них абсолютно все так, как у нас с вами, все по-настоящему. Особенно Клава Кока, человек, который вышел из народа и себя так или иначе сделал сам, абсолютно талантливая девушка, которая пишет не только для себя, но и для именитых артистов, и это очень-очень круто. Кто его знает, может быть, и нас сейчас слушает очень талантливый человек, молодой, который только на старте своего жизненного пути, тогда однозначно у вас все получится. А если вы хотите посредством радио кому-то передать слова поддержки ранним утром на старте понедельника, сделайте это в рамках следующей рубрики.
1: Народная перекличка.
0: Именно так, друзья. Станьте частью прямого эфира. Здесь Радио Брест. Напишите на студийный вайбер 33 код 3990011. Расскажите, друзья мои, давайте перекликаться. С самого утра. Я Юль Майская, здесь, в студии прямого эфира. А где вы слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро»? Как вас зовут? Давайте знакомиться поближе. Ну и приветы утренние очень даже идут в зачет. Саша Седов здесь появился не так давно. Кстати, шестой маршрут города Бреста, который перевозит людей, соблюдая правила дорожного движения, уважительно отнесясь каждому, кто заходит в маршрутное такси номер 6. Огромный привет летит. Так вот, Саша пишет... Так, где сообщение? Потеряла. А, он пишет, а я встал в 5 утра сегодня, но для работы. Всем доброе утро. Саш, не для пробежки, да, не для спорта, для работы. А что, иногда работа – это тоже определенный спорт, правда? А вот еще Елена прислала сообщение. Здравствуйте. Апинск слушает вас каждый будний день. И спасибо за настроение, за то, что настраиваете на добрый лад. О, как приятно, правда, читать ваши сообщения. Лена, вам летит огромный привет. И всем, кто в Пинске слушает нас тоже. Друзья мои, будьте довольны этим понедельником. Пусть обязательно все сложится сегодня наилучшим образом. Возможно, вы даже этого ожидать-то и не будете. Оно раз, и получится все хорошо. Тем более, друзья, сегодня, знаете, какой день? Сегодня день довольных сотрудников. Ага, да, сегодня официальный день тех, кто идет на работу без внутреннего вот этого стона. Опять. О, не завидую я таким людям, которые испытывают такие ощущения в любой день на неделе. Кстати, по статистике, довольны работой примерно половина ваших сотрудников. Имейте в виду, да, проводили исследования. Праздник деликатно, мне кажется, напоминает работодателям, как сдвинуть эту цифру вверх, да? Доброе слово, честная такая хорошая зарплата, работающие кондиционеры все-таки в офисах, да? Творят чудеса, друзья. Ну а работникам предлагается вспомнить хотя бы 3 вещи, за которые они любят свое дело жизни, свою работу, своих работодателей. Кстати, кофемашина, если что, не считается. Друзья мои, 33-код 3990011 в рамках народной переклички. Жду от вас обратную связь. Передайте утренний привет и расскажите, где слушаете нас в данный момент, как зовут, ну и как прошли выходные. Тоже расскажите.
1: Народная перекличка.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио «Брест».

Легенды появились здесь у нас в эфире. Мадонна и Джастин Тимберлейк. Невероятно крутейшие люди, друзья мои, которые так или иначе указали на наши с вами часики. Тик-так, тик-так, тик-так, да. Время-то натикало уже 8 часов 51 минуты. И всем привет, кто проснулся, либо делает вид, друзья мои, либо эта непогода так или иначе влияет на вас, и вы сегодня сонные, казалось бы, вроде выспались, но зеваете с самого утра. Да, погода такая серая за окном, ничего с этим не поделаешь, но здесь, в студии прямого эфира, и нахожусь я, меня зовут Юля Майская, и в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» я заряжаю вас позитивом, друзья мои. Нет, разрядкой не занимаюсь. А, кстати, разрядка, проверьте свои гаджеты. Все, ну все, нормально, зарядили, готовы к рабочему старту, к рабочему дню, для того, чтобы действительно гаджеты в какой-то

0: Момент очень нужный, необходимый для вас и важный, не подводили. Сегодня, к слову, синоптики обещают грозы кое-где по Брестской области, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны. Задумывались когда-нибудь, дорогие люди, а нужно ли отключать мобильный телефон во время грозы? На этот вопрос ответили в МЧС, да. Гаджет находится рядом с нами, да, практически 24/7, и важно понимать, несет ли он в себе определенную опасность в период такой вот непогоды, когда за окном гроза. Многие в детстве, помните, пока указанию родителей или бабушек и дедушек, как только начиналась гроза, бежали выключать все приборы из розеток. Я помню, еще в моем детстве вешали даже галоши на розетке. Да-да-да, друзья мои, резиновые галоши. К слову, мне сегодня это точно никому не навредит, правда? Но вообще спасатели говорят, что просто нельзя прикасаться к технике, подключенной к сети, и лучше держаться от нее подальше во время ненастной погоды. Но если с этим разобрались, то давайте про гаджет поговорим, да? Который с нами 24 часа на 7, как отметили там же в МЧС в Беларуси, современные смартфоны, дорогие друзья, не притягивают молнию и не создают условий для ее удара. Их не нужно полностью отключать во время грозы, если вдруг у вас были такие мысли. Поэтому главное правило – не применяйте гаджет на улице, если поблизости нет укрытия. И в помещении мобильный телефон можно использовать без ограничений, но стоит избегать проводных устройств и не находиться рядом с окнами, друзья мои, во время грозы. Давайте будем сохранять, конечно же, такую вот мысль грамотную о том, что береженого Бог бережет, как ни крути. Относительно полезных рекомендаций от МЧС Беларуси, мы говорим о них, и наши эксперты, которые приходят в программу «Безопасный вторник» с МЧС, и уже завтра Юля Колток обязательно расскажет о чем-то важном и полезном для каждого из нас, друзья мои. Так что не пропустите с 14 до 15 каждый вторник. Ну, а мы продолжаем лететь навстречу новому дню. И пусть понедельник для каждого из вас сегодня будет продуктивным и легким. Здесь Юля Майская. Привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестском районе начали строить школу с детским садом. Ввести в эксплуатацию учреждение образования планируют в 2027 году. Об этом сообщили в Главном управлении по образованию Брестского облисполкома. Строительство школы-сада на 471 место началось в нынешнем мае. Специалисты приступили к фундаменту. Здание будет двухэтажным. Для детского сада предусмотрено 150 мест, для начальной школы 321, рассказал начальник отдела по образованию Брестского райисполкома Виталий Черепенько. В школе помимо учебных классов обустроят физкультурные, актовые и выставочные залы, библиотеку с читальным залом, кабинета дефектолога и психолога, сенсорную комнату, комнату общественных организаций, комнату психологической разгрузки. В детском саду будут залы для гимнастических и музыкальных занятий. На территории учреждения образования в распоряжении воспитанников и учащихся будут стадион и различные площадки для игр и занятий. Студенческие отряды играют важную роль в реализации государственной молодежной политики и решении различных социальных задач, считает заместитель председателя Столинского райисполкома Денис Селивоник. В Пружанском районе молодежь активно участвует в благоустройстве территории, работает на объектах сельского хозяйства, в строительных организациях, а также на областной молодежной стройке, строительстве моста через Припять между Столинским и Лунинецким районами. На неделе приступили к работе первые студенческие отряды на предприятии «Рольник», где молодые люди задействованы на линии по консервации зеленого горошка и иной продукции, производимой предприятием. В Пружанском районе более 15 новых принимающих организаций, куда планируют трудоустроить более 300 молодых жителей района. 14 июля Пинск отметит День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. У братской могилы воинов-освободителей пройдет митинг, где будут вспоминать события памятного дня. Город наполнится праздничной атмосферой. Картину того дня помог воссоздать старший научный сотрудник Музея Белорусского Полесья Александр Аржиховский. За время трехлетнего хозяйничания оккупанты сожгли, разрушили около 300 домов, административных зданий и предприятий. На месте судоремонтных мастерских, фанерного завода и спичечной фабрики громоздились горы покореженного металла. Отступая из города, немцы взорвали мост через Пину, водонапорную башню. Еще одна трагическая страница оккупационного периода – создание пинского гетто и массовое уничтожение еврейского населения. За три дня операции, проведенные фашистами, было убито порядка 29 тысяч человек. Кроме пинских евреев, здесь уничтожали евреев из других населенных пунктов, в частности Столина и Мотоля.
1: Первый регион. Сегодня.
2: 14 июля заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Василий Васильевич Соловчук проведет прямую телефонную линию по вопросам пенсионного обеспечения и социального обслуживания. Звонить можно будет с 10 до 12 часов по телефону в Бресте 58-08-59. Продукция филиала Пружанского РАИПО «Комбинат кооперативной промышленности» стала победителем престижного республиканского конкурса «Хрустальное яблоко-2026», организованного научно-практическим центром НАН Беларуси по продовольствию. Комбинат кооперативной промышленности в числе победителей в номинации «Мясные консервы» за продукцию консервы мясные рубленые, стерилизованные, говядина рубленая, тушеная. Всего же в этом году в 11 номинациях конкурса подано 57 образцов продукции от 20 производителей из всех регионов Беларуси. С начала уборочной кампании на территории Брестской области правоохранителями выявлено почти 50 правонарушений. Об этом Белта сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. Сотрудниками органов внутренних дел Брещины регулярно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение контроля за ходом уборочной кампании. С начала уборочной кампании на территории области правоохранители выявили 49 правонарушений и 11 преступлений. 18 и 19 июля Иваново отпразднует День города. В субботу в центре города будет большое количество интерактивных локаций. Музейный квартал, VR-фотохроника, выставка техники, ярмарка цветов, мастер-классы, музыкальные улицы, модный приговор с участием визажистов, стилистов и модельеров и много других локаций. В 18 часов на главной сцене начнется театрализованное представление и концерт. В вечерней программе выступление кавер-группы Twenty Twice из Минска. В 23:00 праздничный салют. Завершит программу первого дня дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея Андрея Пятина. В воскресенье с 10 часов в Иваново легкоатлетическая эстафета и детский забег «Яновские таланты». С 11 до 15 часов насыщенная интерактивная программа для детей. С 21 по 23 июля на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные обменные гастроли театра «Школа драматического искусства». Артисты из Москвы представят 3 разноплановых спектакля. Откроют программу 21 июля спектакль «С вечера до полудня». История о том, как важно не бояться перемен и уметь начинать жизнь с чистого листа. 22 июля зрители увидят «Душечку» – трагикомедию о женщине, растворившейся в своих мужчинах и потерявшей собственное «Я». Завершит гастроли 23 июля спектакль «Строитель Сольнес» по пьесе Генрика Ибсена. В рамках ответного визита спектакли «Маскарад» и «Трибунал» Брестского театра драмы уже совсем скоро увидят зрители Москвы, Казани и Нижнего Тагила. Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20:00. Без покупок точно не уйдете.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро понедельника, друзья мои, всем привет. Привет, если вы уже добрались до работы вместе с нами. 9:09 показывают студийные часы, друзья мои, в компании самых лучших людей. Да, это я про вас, наши классные радиослушатели. Время пролетает незаметно. А старт понедельника так или иначе может окрасить абсолютно весь ваш день. И вы это знаете, выбирайте правильную компанию. Конечно, это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, которая звучит в ваших динамиках. И я очень надеюсь, что независимо от того, что вот такая серость за окном, друзья мои, мы все равно излучаем солнце, настроенные на лучшие, классные, легкие понедельник. А еще можно воспринимать этот день как старт чего-то нового и, безусловно, новых возможностей, которые ни в коем случае нельзя упустить, друзья мои. Эту самую возможность, которую дает наша рубрика «Народная перекличка», упустить, конечно же, никак нельзя. Поэтому прямо сейчас 33-код-399-0011 напишите нам сообщение, где слушать нас в данный момент, друзья мои. Устроим перекличку. Города и вести. Какой сейчас населенный пункт на связи со студией прямого эфира Радио Брест? Какой замечательный человек нам пишет. Представьтесь, давайте знакомиться поближе. Я здесь, в студии прямого эфира. Зовут меня Юля Майская. И помните о том, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами по пути.
2: Народная перекличка.
1: Именно так. Здесь появилась Юлия, прислала сообщение нам вот такого толку. Доброе утречко всем. Агрогородок Русидос. Вместе Радио Брест. Пожелания хорошего дня и удачи передают работницы столовой Бараночской птицефабрики. А вот я встала сегодня, причем, как и всегда, в 4:20 утра. Да. Как я вас понимаю, и знаете ли, лично меня делает это время очень счастливой. Значит так, Юлия пишет, у нас период уборочной кампании, поэтому мы трудимся как пчелки с самого раннего утра. Всем всего самого хорошего и приглашаем на обед. Ой, да, период уборочной кампании, это означает, что все трудятся на своих постах от рассвета до заката, выполняя свою работу на 100%. И всем-всем труженикам большой привет, друзья мои. Если вы слушаете нас сейчас во время работы непосредственно, вот, я не знаю, комбайнеры, трактористы, вот прямо, я знаю, из кабины нам периодически присылают фото. Вам большой привет и, конечно же, спасибо вам за ваш труд. Совершенно нелегкие, абсолютно ответственные. Ну и, конечно, поддерживаем вас всеми фибрами души своей родины и, конечно же, лучшими треками, друзья мои. Летим по музыкальному плейлисту. Сегодня отмечаем огромное количество разных событий, классных праздников. Я еще раз напомню, что сегодня день довольных сотрудников, друзья мои. Это ли не ваш праздник? Что вы говорите? Ваш, да? Вы довольны сотрудник и довольны своей профессиональной жизнью. Это тогда круто. Совершенно не завидуем вам, а стремимся к этому. Пусть обязательно у всех все будет хорошо.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

Пусть коснется вас сегодня абсолютно все, друзья. Только то, что делает вас сегодня, знаете ли, ну, может быть, на коне. Кто-то сегодня окажется под конем. И такое тоже может быть, друзья мои, но это жизнь. А для того, чтобы оказаться на этом самом коне, нужно четко понимать, что нужно нести ответственность. Этим самым конем лошади нужно управлять. Правда, а этому тоже так или иначе нужно учиться. Во всяком случае, любое действие, которое, знаете ли, успешно к финалу подходит, так или иначе должно быть, ну, как-то подковано, друзья мои, раз заговорили о лошадях, конечно же, трудом. Поэтому, друзья мои, пусть этот понедельник будет трудный, но не очень. Результативный очень даже. Ну и, конечно же, пусть обязательно самые теплые взаимоотношения сегодня будут у вас и с коллегами, и с окружением, которое вас, возможно, на старте нового дня уже, в общем-то, так, значит, округлило и так. Ну что, рассказывай, как прошли выходные. Можете с нами поделиться? Нам, правда, очень всегда интересно, как прошли ваши выходные. Что случилось такого яркого, запоминающего, что, может быть, создает настроение до сих пор утром в этот понедельник, друзья мои. День потрясающий, календарь показывает 13 июля, и как ни крути, да, делаем вывод, уже половина второго летнего месяца позади, друзья мои. Как так сложилось, да? Уж не знаю, время летит, и никто не скрывает этого секрета, и все абсолютно об этом открыто говорят, что оно мчится, поэтому успейте оставить после себя обязательный итог своей работы, обязательно какой-то положительный след, друзья мои, как когда-то это сделали наши предшественники. Вот, например, 13 июля в далеком 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток, друзья мои. Ох, сколько много мы об этом читали и знаем, правда? А еще в 1908 году, именно в этот день, 13 июля, в Лондоне открылись четвертые Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины. А женщины всему шея, да, а голова мужчина. Удобно быть шеей все-таки, правда? А голова за все должна нести ответственность мужчины. Если слышите меня, вам огромный респект и уважение мое, правда, и почтение в том числе. Друзья мои, а еще в 1973 году, именно 13 июля, вышел первый альбом группы Queen. Поэтому, если вы слушаете данную группу, предпочитаете их творчество, друзья мои, в своих наушниках, тогда отмечайте сегодняшний день. Ну, а если вы с улыбкой по жизни, либо с не очень довольным лицом в понедельник утром идете на работу, друзья мои, неважно, абсолютно, вы можете быть в разном настроении, но я даю вам гарантию, что мы вас поддержим в любых ваших начинаниях и продолжениях. И помните о том, что, так или иначе, то, что вам кажется совершенно незначимым, неважным, для кого-то имеет даже большое весомое значение, ровным счетом, как и вы сами.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромета», сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 24 до 29 градусов тепла. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе летнее утро. Ну, пусть что немного пасмурное, ну, пусть что немного серое, друзья мои. Все познается в сравнении, мне кажется, и та самая жара пресловутая, которая была. Друзья мои, конечно же, дают возможность нам сегодня ощутить эту летнюю прохладу очень даже с удовольствием. Но вдохнув вот так вот полной грудью этот свежий летний воздух, ты понимаешь, да и пусть полтора месяца лета позади, но еще полтора имеют место быть. И тогда мы с вами все успеем. Обязательно. И, может быть, кто-то кого-то встретит, кто-то в кого-то влюбится, кто-то что-то достроить, кто-то что-то купить, а может быть, кто-то куда-то съездит. Пусть этим летом 2026-го, друзья мои, реализуется абсолютно все. Все исполнится. И пусть лето 2026 года будет для вас самым-самым счастливым. Если говоря уже, знаете ли, про запахи, про вдыхание свежего воздуха, приятного, полной грудью, есть обратная сторона медали. Друзья мои, вы слышали интересный, невероятно крутейший факт? Человеческий мозг распознает зловоние почти вдвое быстрее, чем приятные запахи. Да, не знали об этом? Рассказываю. В общем, сигнал о запахе достигает мозга уже через 100 миллисекунд. Неприятные запахи мозг распознает зловоние всего через 300 миллисекунд. В общем, на обработку цветочных или фруктовых ароматов уходит примерно 500 миллисекунд, то есть дольше, чем зловоние наш мозг распознает. Знает запахи приятные. Это особенно служит такой, я бы сказала, ранней системой предупреждения, друзья мои. То есть быстрая реакция на зловоние заставляет нас с вами подсознательно, да, отпрянуть от источника еще до того, как мы осознанно поймем, что, чего, где пахнет. Невероятно умнейшая машина наш с вами мозг. И говорят же, что мы используем только вообще в суете дней лишь 20% работы нашего головного мозга. Друзья мои, то сделаем вывод. Мы можем с вами абсолютно даже то, о чем не задумываемся. И если вы думаете, что вот у него получилось, он может, а у меня нет, мне не дано. Дано абсолютно всем. Дано абсолютно каждому. Самое главное, знаете ли, не ждать подходящего момента. Знаете ли, доживем до пятницы, а там в субботу, вот знаете ли, приятности начнутся. Кто его знает, возможно, эти самые приятности ожидают вас именно сегодня, в этот классный и легкий понедельник. Так что, друзья мои, давайте не ждать, а вдыхать полной грудью этот летний свежий воздух и наслаждаться жизнью.

0: радио Брест.
1: Да, друзья, сложно не влюбиться в человека, который улыбается, который смеется, который на позитиве, да, такие люди, как правило, притягивают внимание и удерживают его на себе. Кстати, вы знали, что во время приступа смеха задействовано около 80 групп мышц лица и тела, друзья мои, таким образом, да, смех помогает похудеть, сердечный ритм учащается на 10-20%, а легкие активно очищаются, поэтому смех не только притягивает других людей, он еще помогает оздоровить, похудеть и выглядеть гораздо лучше. 15 минут активного смеха могут сжечь до 40 калорий. Как вам такая история, а? Ну, правда класс. Кстати, по данным нейробиологи, вообще смех далеко не всегда является реакцией на юмор. Чаще всего вместе с тем смех служит инструментом социального общения, и все мы это знаем, правда, помогая нам, людям, сближаться и разряжать ту самую пресловутую обстановку. Вот кому до смеха, кому до юмора, так это тем, кто на 100% уверен, что уже поступили в высшие учебные заведения. Это те самые пресловутые легендарные 100-бальники. У нас в Брестской области тоже такие есть. Ребята, мы вами, правда, гордимся. В белорусских вузах-то стартовал основной этап вступительной кампании. Друзья мои, конечно, первыми понесли документы те, кто хорошо сдал ЦТЦ. Все мы знаем их, этих ребят. Также пораньше занять свои места в списках абитуриентов поспешили ребята, которые планируют поступить в высшие учебные заведения без экзаменов по собеседованию. То есть период обучения в школе они не хохотали от души, не гуляли по вечерам очень много. Они учились, занимались, поэтому по собеседованию достойно поступят, не напрягаясь, я бы сказала. Потому что ранее в школьные годы напрягались, да. Кстати, в Белорусском государственном университете за первый день подачи документов закрыли 50% от плана приема на некоторые специальности. Друзья мои, вы только вдумайтесь. Ну, такая же картина и на совместном специальности, международная экономика, торговля, там углубление изучения китайским языком, это то, на что ребята идут подавать документы, это те специальности, которые ребятам безусловно интересны. И традиционно, кстати, большой спрос на факультет прикладной математики. Я изучила этот вопрос, информатики. Вот так вот, друзья мои. Так что имейте в виду, математика царит и наук, но я с ней лично на «вы». Мы как с ней дальние родственники, которые друг про друга практически ничего не знаем, но уважаем, относимся друг к другу, друзья мои. Всему свое время. И учиться, конечно же...

0: Но тяжело в учении, где легко, мы тоже с вами знаем, поэтому самое время, молодость, для не только любви, друзья мои, и временных бабочек в животе, а еще, конечно же, обучение, получение образования для того, чтобы себя в будущей жизни чувствовать уверенно и достойно. Здесь Юля Майская, друзья мои, поэтому на старте, если вы собираетесь покорить сегодня понедельник, я вместе с вами поддерживаю вас.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и от себя лично поздравил народ Черногории с национальным праздником – Днем государственности. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Уверен, что в недалеком будущем белорусы и черногорцы с опорой на свою самобытную культуру и духовные ценности, экономические и гуманитарные связи сумеют переступить через искусственно созданные преграды и продолжат плодотворное взаимодействие по всем направлениям совместного интереса, говорится в поздравлении. В Каменце 22 июля откроется международная филателистическая выставка, приуроченная к 750-летию города. Об этом сообщили в Каменецком райисполкоме. Выставка развернется в фойе Дома культуры. В ней примут участие более 100 филателистов из 12 стран. Можно будет увидеть коллекции из Армении, Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Молдовы, России, Сербии и Словакии. Планируется в торжественной обстановке гашение специальной почтовой марки в честь юбилея Каменца. Свое 750-летие древний город отметит с 22 по 26 июля. Организаторы на все 5 дней подготовили насыщенную и разнообразную программу. Она включает исторические реконструкции, открытие арт-объектов, фестиваль хореографического и вокального искусства, матч звезд футбола, множество концертов, выставок, проекционное шоу и фейерверк.
0: Новости.
1: 18 июля город-спутник Бреста-Жабинка отметит День освобождения Жабинковского района от немецко-фашистских захватчиков и День города. Жителей и гостей района ждет масштабная праздничная программа, торжественные мероприятия, яркие тематические площадки, выставки, спортивные и семейные активности, концертная программа и множество сюрпризов. Хедлайнером праздничной концертной программы станет кавер-группа Take Five. Начало выступления в 21:30 на городской площади. В Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. В МЧС рассказали о факторах опасности во время гроз. В такую погоду возможны повреждения линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Повышается вероятность возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях. Может произойти снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличивается вероятность ДТП. Возможно, подтопление отдельных домов, хозяйственных построек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске 25-27 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Приятности продолжаются, друзья мои. Лето в полном своем разгаре. 13 июля на календаре. Вы не смотрите на то, что сегодня небо немного хмурое, друзья мои. Очень даже может распогодиться у нас по Брестской области. Это обещают до плюс 29 градусов тепла. И после обеда может выглянуть солнце. Но вместе с тем прогремят кое-где даже грозы. Поэтому зонт – та самая необходимость, которая должна быть. Правда, вот повезло нам девчонкам с сумками, с рюкзаками. Хотя и мужчины, и женщины сейчас походят, вот, собственно, по похожими и в одежде, и в таких, знаете ли, аксессуарах друг на друга, когда можно поменяться. Сегодня ты пойдешь, завтра я пойду. Это очень здорово и круто. Особенно касается, если вы гости, туристы нашего любимого Бреста, милости просим, приезжайте к нам в Беларусь, тем более в Брестскую область, потому как первый регион насыщен событиями, насыщен, конечно же, разного рода локациями, и вам точно будет здесь у нас интересно. Ну, а когда приехали к нам, тут же ищите и ловите нас, да, нашу волну, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест. Всех обнимаю, конечно, и приветствую здесь, Юля Майская, и на протяжении этого интерактивного часа мы по-прежнему с вами вместе. Эх, четвертый час эфира пошел, а время прилетело незаметно. Друзья мои, но в Брестской области самой посещаемой туристической локацией по-прежнему остается Брестская крепость Герой. Знаете, это в первой половине 26-го года, кстати, там побывали около 410 тысяч, так даже скажу, даже больше, друзья мои, человек из 31 страны мира. И это еще раз доказывает, что мы абсолютно толерантны, открыты для каждого, кто чтит нашу историю, кто хочет посмотреть, как мы живем. Кстати, в национальном парке Белорусская пуща, это мы, сапожники без сапог, вроде пуща рядом. А когда были последний раз, что вы говорите, лет 5 назад? Правда? О, друзья мои, я думала, такого не бывает. А нет, бывает. Ну тогда, может быть, лето, 26-го. Самое время, да, завернуть со своими детьми туда, на велодорогу, взять свои велосипеды в прокат и покататься по Беловежской пуще. Друзья мои, Беловежская пуща приняла 270 тысяч туристов, да, из них более 80 тысяч иностранцы. А вы все никогда ехать не можете, а? Жители Бреста, если есть тут среди нас такие, отзовитесь и, в общем-то, устройте себе классные, лайтовые, ну, такие дни этим летом, чтобы вашим детям запомнилось. А, кстати, в топ-5 популярных мест также вошли наш Косовский дворцово-парковый комплекс невероятный, да, в котором побывали почти 56 тысяч туристов, и Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег, исторически невероятная такая локация, где встретили более 18 тысяч гостей, друзья мои. Поэтому есть на что посмотреть, не обязательно далеко ехать. Здесь и сейчас в Беларуси действительно удивиться, пополнить свои гаджеты и галереи невероятно красочными фото, друзья мои, и опять-таки, может быть, что-то интересного узнать из истории нашей страны, Великого Княжества Литовского. Все это можно сделать. Ну, а этот интерактивный час, конечно же, обусловленный темой, которая сблизит нас с вами, это точно. Скоро ее объявлю. Дождитесь.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Ночь скидок в «Аскона». С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест. Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: То самое ощущение, знаете, когда, ох, как утром тяжело было человеку петь, да, и он сообразил вот то, что вы только что услышали, друзья мои. А потому что в приметы, которые веришь, нужно соблюдать, так или иначе. Говорят, что утром пение – это не совсем хорошо, друзья мои, можно удачу спугнуть. Кто-то скажет, да что вы, Юля, совершенно какая-то бредовая примета, а их огромное количество, как бредовых, так и тех примет утренних, которые работают, друзья мои. Вообще, утро – это начало дня, и многие люди, конечно, стараются провести его так, чтобы следующий 10-12 часов были счастливыми, удачными, и всем нам этого хочется. Но оказывается, есть действия по утрам, которые могут принести удачу на весь день или же полностью его испортить. Сегодня в рамках интерактивного часа я решила с вами поговорить. А есть утренние приметы, либо ритуалы, которые в вашем случае работают? И какие они? Рассказывайте, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост-опрос запущу совсем скоро. Ну а по поводу примет утренних ритуалов, например, что это может быть, да? Ну, чтобы день стал удачным, нужно встать сразу на обе ноги. Не с левой, не с правой, а прям на обе. Друзья мои, первый шаг нужно начинать с левой ноги, кто-то говорит. Вот этот ритуал утренний, примет работы вот у вас. А еще есть такая примета, что после пробуждения и до подъема нельзя петь. А то получится так, как в предыдущем треке. Также не стоит напевать мелодии перед завтраком. У вас этой приметы как? Работает ли в вашем случае? А еще, друзья мои, есть такая утренняя примета для того, чтобы день прошел отлично. Ну, постарайтесь, хотя бы постарайтесь утром не бить посуду и не выяснять отношения, потому что весь день пойдет на смарку, друзья мои. А еще по утрам деньги в долг давать нельзя. И такая примета есть. Используете ли вы ее в своей жизни для того, чтобы день прошел удачно? Это та самая история, когда сосед пришел с утра, Вить, или там кто-то там еще, Валя, или еще кто-нибудь, одолжите деньги, товарищи. А приходи вечером, да? Примета есть такая. Утром не одалживать. Приходи вечером. О, друзья мои, у каждого свое, конечно, но поговорим на тему, какие приметы, в какие приметы вы верите по утрам, какие приметы и ритуалы, может быть, рабочие у вас с самого утра, те, которые, знаете ли, работают на то, чтобы день прошел отлично. Пишите обязательно 33-код 399-0011, номер студийного Вайбера, он активен, я жду, ну и заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте.
0: Наши песни.

0: погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7-29-789-77-78.
4: Погода.
5: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 24 до 29 градусов тепла. В Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске сегодня 25-27 с плюсом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Радио Брест.
2: Никита Камеди, наш белорусский исполнитель, молчит телефон. Но об этом, кстати, мне кажется, мечтают очень многие в понедельник ранним утром, чтобы их телефон молчал, чтобы не разрывался трилью, и чтобы потом на той стороне Луны или на том проводе не задавали неудобные вопросы, правда? Потому как ответов, наверное, в понедельник ранним утром не готовы каждый дать, хотя кто его знает, возможно, вы уже прям влились в утро понедельника и в рабочий процесс, и вы большие молодцы, 10:38, так держать, и те, кто не смог этого сделать, давайте будем держать курс на этих людей, дорогие друзья. Ну и напомню, что для того, чтобы утро стартануло и было удачным в новом дне и на старте рабочей недели, друзья мои, нужно, конечно, начинать утро с правильной компании. А это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, и здесь Юля Майская. И до окончания этого часа я по-прежнему в вашей компании, что делает меня безумно счастливым человеком. А еще, друзья мои, поделитесь, пост-опрос у нас запущен. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Сегодня мы друг другу рассказываем об утренних рабочих приметах, которые так или иначе, знаете ли, влияют на старт отличного дня. Утренние приметы, которые работают в вашем случае для отличного дня, рассказывается. Есть варианты ответов, я их набросала. После пробуждения встаю сразу на обе ноги. Первый вариант. Второй вариант. С утра не пою. Ну, вот есть такая примета, правда? В вашем случае она рабочая, нет? Может быть, вы не бьете посуду с утра. Есть и такой вариант ответа на мой вопрос. Четвертый вариант ответа. Перед выходом из дома обуваюсь с правой ноги. Зачастую, между прочим, так бывает. У меня, кстати, есть такой момент. А у вас? А еще по утрам не даю деньги в долг. И такой вариант ответа имеется на мой вопрос. Утренние приметы, которые работают в вашем случае для отличного дня. Расскажите, поделитесь, заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я жду вас именно там. А также выскатывайтесь здесь, на студийном Вайбере. Чат для ваших сообщений, он активен, и я готова их зачитывать. 33-код 3990011, друзья мои. Так, Женя Домарев здесь у нас появился. Так, он пишет: Юля, добрейшего утра. Вот прилетел наш долгожданный отпуск, несмотря на то, что не реализовали все задумки. Поездка получилась очень интересной и увлекательной. Все в восторге, уезжали с грустью и тоской, но с верой и надеждой, что скоро обязательно вернемся в любимый Брест. О, как же приятно читать такие слова. Евгений, мы ждем вас. И, конечно же, привозите с собой еще и друзей из Тулы. Мы всегда рады абсолютно всем вот таким добрым, классным, позитивным людям, талантливым. Семье большой-большой привет. Женя написала, что теперь вся семья влюбилась в Брест. Ну и подключился к нашей беседе относительно того, какие приметы утром работают на старте нового дня, чтобы день был удачным. Евгений написал, чтобы день прошел удачно, нужно высыпаться. Это правда, особенно после активных выходных, правда? Если вдруг такие были. Итак, друзья, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я жду вас там и интересуюсь. Утренние приметы, которые работают в вашем случае для отличного дня, они какие? Рассказывайте, залетайте, пост-опрос запущен.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

проснулись мы сегодня с вами очень рано. Это потрясающе. Друзья мои, всем спасибо огромное за обратную связь. Сегодня я узнала, что некоторые из наших радиослушателей просыпаются в 4:20 утра. Кто-то уже тот, кто, собственно, проводил свой отпуск в любимом Бресте, да, целенаправленно едет домой в город Тулу. Вам огромный привет и спасибо, что в дороге выбираете нашу радиостанцию. Жень, конечно, с возвращением вас в Беларусь обратно в скором времени. И мой привет, конечно же, летит вам нас слушать. Кстати, можно онлайн. radiobrestfm.by. Абсолютно там, где есть интернет. Берите с собой любимую радиостанцию в дорогу, друзья мои. Мы точно вам пригодимся. Обязательно создадим классное настроение. Упакуем музыкальную коробочку в дорогу такую, с которой, знаете ли, будет приятно передвигаться по дорогам Беларуси, да и не только. А еще, конечно же, обсудим разного рода вопросы, такие как сегодня. И, может быть, для вас сегодня станет очевидным, что нужно, конечно же, уделять время приметам утренним для того, чтобы день был удачным и прошел на отлично. Сегодня я интересуюсь у вас, и у вас есть считанные минуты для того, чтобы принять активное участие в посте-опросе. Я запустила его в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Интересуюсь сегодня утренние приметы, друзья мои, которые работают в вашем случае для отличного дня. Они какие? Вот перечисляю. А вы заходите, голосуйте, оставляйте свой голос и выбирайте. Итак, после пробуждения встаю на обе ноги. Далее, с утра не пою. Еще один вариант. Не бью посуду с утра. Еще один вариант. Перед выходом из дома обуваюсь с правой ноги. Ну, еще вот один вам подбросил вариант. По утрам не даю деньги в долг. Друзья мои, какие приметы на старте нового рабочего дня делают ваш день отличным? Заходите, проголосуйте. Считанные минуты остаются до того, как я подведу итоги нашего поста-опроса. Вообще, чтобы утро было позитивным, не стоит сразу же вскакивать с постели. Читала я много раз про это. Нужно дать себе время проснуться. Такой мягкий переход, да, организма в активный режим гарантирует хорошее настроение. Но кто-то сейчас скажет, да не факт. О, кстати, сообщение прилетело. И Елена пишет, эта примета не работает, я пробовала на себе много раз. Нет. О, активная Елена, спасибо за обратную связь. Принято. Не совсем рабочая примета в случае Елены. Ну, а если в вашем случае рабочая, тоже дайте обратную связь. Слушайте, я слышала такую утреннюю примету про звонок в дверь. Звонок в дверь утром, если вдруг раздается, ждет удача и заслуженная похвала. Ну и, конечно же, пару неловких вопросов с утра, которые зададут вам, когда вы дверь откроете. Ну, а так, одни приятности. Одни приятности. Так, друзья мои, обновляю страницу во ВКонтакте для того, чтобы подвести итоги поста-опроса. Итак, утренние приметы, которые работают в вашем случае для отличного дня. Ну и вот какие результаты. 50% ваших голосов отдали вариант вот такой. После пробуждения встаю сразу на обе ноги. Ну и второй вариант вы определились. Перед выходом из дома обуваюсь с правой ноги. Вот такая вот примета. Друзья, всем огромное спасибо за обратную связь. Спасибо, что этим утром были вместе со мной. Я желаю вам легкого, классного, отличного понедельника в нашей компании. Здесь была Юля Майская. Ну, а если уж тонуть, тоните сегодня в приятных обстоятельствах и событиях. Пока-пока.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов, передает Белта. Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов, сказал президент. Он отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. Заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда, а технику будьте добры обслуживать ее здесь, подчеркнул белорусский лидер. Во время 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске с 14 по 21 июля пройдет 27-я ярмарка «Славянский калейдоскоп». Гостей ждет настоящий праздник ремесел, художественная керамика, стильная одежда, эксклюзивная бижутерия, товары для дома и изделия народных промыслов. После шопинга можно отдохнуть в летнем кафе. Изюминка экспозиции этого года будет теплое и уютное оформление площадки. Ярмарка будет работать с 14 по 21 июля с 9 до 21 часа.
0: Новости.
1: С сегодняшнего дня и по 17 июля в Бресте временно будет отсутствовать горячая вода по следующим адресам. В южной части города микрорайоны Вулька, Ковалева, Южный городок, юго-западный микрорайон, юго-восточный микрорайон. В центральной части города от улицы Героев обороны Брестской крепости, улицы Зубачева до Кобринского моста, кроме кварталов, ограниченных улицами, проспект Машерова, улица Советская, набережная Франциска Скорины, улица Краснознаменная, а также зданий по улице Гоголя 88, 90, 92, 94-96. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. В Брестской области завтра с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории региона, рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске 25-27 с плюсом.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Слушай наших.
1: Ты знаешь, этот год изменил много.
2: И что же?
1: В нем появилась ты.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов, передает Белта. Глава государства отметил, что в подобных райагросервисах, как реконструированный в Шклове, в равной степени нужно обслуживать и иную технику, не только отечественных производителей. Соответственно, нужно иметь запас необходимых запчастей, отработанную схему выполнения работ и, что немаловажно, приемлемые цены на услуги. Цены должны быть под контролем как минимум председателя райисполкома. Они должны быть неубыточные, сказал Александр Лукашенко. Президент отметил разительные изменения, которые произошли на территории агросервиса за год с начала реконструкции. По Горбатому мосту в Бресте уже разработана предпроектная документация. Об этом заявил гендиректор городского ЖКХ Андрей Гашев в интервью СТВ. В Бресте насчитывается более 30 мостовых сооружений. Их плановые проверки проводятся регулярно и строго в сроки, регламентированные постановлением Совета министров. Интернет-активность горожан в некоторых случаях помогает оперативно замечать и реагировать на проблемы, но служба 115 – это самый прямой и надежный путь для решения коммунальных вопросов, отметил Андрей Гашев.
0: Новости.
1: К другим событиям. Учащиеся Брестского государственного политехнического колледжа посетили отдел ЗАГСа Бреста, где познакомились с административными процедурами и особенностями регистрации актов гражданского состояния. Специалисты провели для студентов мастер-класс по торжественной регистрации брака, объяснив значение каждой детали церемонии. Это занятие стало отличной возможностью для молодежи узнать больше о Семейном кодексе и его применении на практике. На базе воспитательно-оздоровительного лагеря «Зорница» открытого акционерного общества «Интеграл» приступил к работе студенческий педагогический отряд «Лидер» имени Харужей Пинского государственного колледжа искусств. Учащиеся имеют возможность с пользой провести летние каникулы, применить на практике полученные в учреждении образования знания и умения. И в завершении новости компаний. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29, в Барановичах 24-26, в Бресте и Пинске 25-27 с плюсом.

0: будни – это легко.
1: Итак, 12.08 на наших эфирных под замечательный кофейный трек от Виктории Поплевченковой. Мы с вами приблизились к середине этого дня. Всем отличного настроения, прекрасного и легкого понедельника. И каким он будет, это, кстати, зависит исключительно от нас. Ну, а с вами Алексей Лихович. И ближайшие три часа дневного шоу «Будни – это легко» проведем мы вместе. Узнаем массу интересной и полезной информации. В частности, расскажу, чем знаменателен день сегодняшний. И это уже будет совсем-совсем скоро. Также, конечно же, поведаю, чем развлечь себя в самые ближайшие дни в городе Бресте и не только, ну и много-много всего того, что может вам пригодиться по части знания. А что же у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это будет Maroon 5 и Sugar. Заметьте, после кофейной песни сразу про сахар. Чуть пораньше Sonic DJs и Paradise. Сэм Ферт и Норма Джин Мартин «Into the Stars» буквально через композицию уже в ваших приемниках.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши треки.

0: будни это легко.
1: Ну, а еще легче становятся будни, если уметь наполнить их праздниками. Ну, или просто найти повод для радости и улыбки. Именно о таких поводах я прямо сейчас и расскажу. Сегодня 13 июля на календаре, и сегодня празднуется День довольных сотрудников. Ну, я думаю, вы знаете, кому на это стоит намекнуть. Так, сегодня празднуется Международный день головоломки. Нет, не той головоломки, что на работе доставляет проблемы, а той головоломки, которой мы развлекаем себя просто, когда нам скучно. Также сегодня день самого первого в мире чемпионата по футболу. И, кстати, чемпионату мира по футболу целых 96 лет. Цифра есть цифра. Что же интересного произошло именно 13 июля? В 1772 году английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. За что, аборигены? Ну, помните, как там в песне. В 1908 году в Лондоне открылись четвертые всего-то Олимпийские игры. Но что самое важное, в них впервые приняли участие женщины. В 1923 году был официально открыт знак Голливуда. Кто из знаменитостей родился 13 июля? Известный актер Михаил Пуговкин, да, по многим ролям мы его знаем. «Свадьба в Малиновке», опять же, ну и, конечно же, тот самый кинорежиссер Яки. Ну, ролей столько, что мне эфир не хватит перечислить работы этого талантливейшего актера. Также сегодня, 13 июля, родился писатель Валентин Пикуль. День рождения у театрального режиссера Петра Фоменко. Актер Харрисон Форд также появился на свет 13 июля. Также актерский день такой. Борис Клюев, известный нам, к сожалению, с нами не также. Сегодня день рождения у известного белорусского певца, замечательного человека, которого тоже, к сожалению, уже нет с нами. Сегодня, 13 июля, день рождения у Александра Тихановича. Также, а вот в 1963 году артист Вадим Казаченко родился. Вот такой список. Ну, а кто же сегодня именинник? Очень большой список. Если хотите, можете даже записать. Так, именины сегодня, 13 июля, у Якова, Фадея, Филиппа, Тимофея, Степана, Петра, Матвея, Михаила, Андрея, Ивана, Григория и среди представительниц прекрасного пола Дины. Причем тут написано Дины, не Дианы. Мне кто-то говорил, что это абсолютно два разных имени. Ну, одним словом, если среди этого списка, я думаю, я более чем уверен, что есть люди, которых можно с именинами поздравить, тогда пользуйтесь часу до двух. У нас специально единственный в этом дне, как раз-таки по будням, только с часу до двух, уже вторую неделю как, у нас час приветов и поздравлений. 3990011, код оператора 33, 9900, это СМС-портал. А первым я назвал наш студийный вайбер. Пользуйтесь, не стесняйтесь, часу до двух, все озвучу.
2: Радио Брест.

0: оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Бреста облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
5: Реклама.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: будни – это легко.
1: Что мы обычно берем с собой в лес, на природу или, если куда-нибудь там к водоему выбираемся, конечно же, спреи-репелленты, спреи от насекомых. Но впервые я наткнулся на одну новость, в которой основным главным фигурантом стал спрей от медведя. Оказывается, и такие существуют. Семья Кортланда Кёрвица собиралась на прогулку по озеру Тахо, это в Калифорнии, но веселье родственников несколько омрачились неожиданным происшествием. Кортланд рассказал, что услышал крики своих дочерей с улицы и, выскочив из дома, увидел причину. В мусорных баках рылся медведь. Обычно звери убегают при виде людей, но это животное направилось в сторону домовладельца. Тут-то Кортланд и понял, что не напрасно купил и хранил в гараже специальный медвежий, я бы это назвал антимедвежий спрей. Бросившись с баллончиком, мужчина распылил содержимое в сторону медведя и убедился, что спрей таки работает. Но тут очень хорошо. Непрошенный гость сразу же сбежал. Правда, немного спрея все-таки попало в глаза Кортланду, но все ведь могло быть и хуже. Мужчина добавил, что странное и потенциально агрессивное поведение зверя стало для него полной неожиданностью, потому что медведи, которые водятся в данной местности, стараются избегать встреч с человеком. И эти люди потом будут рассказывать, что по территории России медведи ходят. А да, произошло-то это именно в Калифорнии. Итак, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами. Только хорошая музыка, только хорошим людям прямо сейчас на наших волнах. Я скоро вернусь.
2: Радио Брест.

0: будни это легко.
1: У нас 52 на эфирных, а это значит, что мы с вами окажемся скоро в новом часе, и он обещает быть только добрым, теплым и интерактивным. Все потому, что он – час приветов и поздравлений. Уникальная возможность прозвучать в нашем эфире, кого-нибудь поздравить с чем-нибудь. Не обязательно это день рождения, может быть, годовщина свадьбы, может быть, приобретение давно желанной вещи. Это все тоже будет озвучено, конечно же. Ну и просто передать привет, просто поднять хорошее настроение. Почему же не сделать этого, особенно с часу до двух, потому что это обеденный перерыв, когда можно ненадолго отвлечься от рабочей рутины и как раз-таки найти повод для улыбки. Так что пользуйтесь. Вайбер студийный 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Здесь ждут ваши сообщения, которые именно в следующем часе для вас и, конечно же, прозвучат. Так что присоединяйтесь.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Соответствующее заявление он сделал в общении с журналистами. Глава государства напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В Беларуси готовы принимать на работу граждан этой страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности. Однако процесс привлечения трудовых мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД. В Шклове нужно сделать образцовую типичную сельхозтехнику «Райагросервис», чтобы показать всем, как надо. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов, передает Белта. Планируется, что предстоящей осенью на базе этого образцового «Райагросервиса» в Шклове проведут семинар, на который пригласят председатели райисполкомов. Глава государства оценил проведенную реконструкцию, посетил ремонтную мастерскую. Проектом занималось управление делами президента. Теперь, сказал президент, этот подарок для района надо растиражировать в масштабах страны. Глава государства обратил внимание, что подобные ремонтные организации наряду со строительными ПМК и другими учреждениями являются базовыми для руководителей районов, чтобы иметь возможность эффективно выстраивать работу.
0: Новости.
1: К другим событиям. На Брещине с началом второй декады июля стартовала массовая жатва. По оперативной информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, на сегодня зерновые, колосовые и зернобобовые культуры в области убраны на 8,7% площадей. Намолочено свыше 137 тысяч тонн зерна. В хозяйствах Брещины выборочно приступили к обмолоту озимого рапса. Аграрии первого региона убирают также озимую пшеницу, рожь, тритикали, яровой ячмень. С каждым днем в жатву включается все больше сельхозорганизаций. Белорусская железная дорога 17 июля организует масштабную профилактическую акцию, приуроченную к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах. В пресс-центре проинформировали, что в день проведения акции будут задействованы мобильные группы, в состав которых войдут представители белорусской железной дороги и сотрудники госавтоинспекции. Особое внимание уделят переездам с интенсивным движением транспорта. Участники рейдов проведут разъяснительную работу с водителями, распространят информационные памятки о правилах пересечения путей, а также проверит соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: Итак, 13.10 на эфирных. Рад приветствовать всех в новом часе. Ну что ж, дорогие друзья, вот, собственно, и наступило то самое теплое и душевное интерактивное время. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Меня зовут Алексей Лихович, и здесь с часу до двух я для того, чтобы вы звучали в нашем эфире, а точнее ваши сообщения, которые вы присылаете на наши эфирные контакты. Наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33, и смс-портал 9900. Цифры простые, а эмоции от их использования просто фантастические. Пишите, не стесняйтесь, до двух я все буду озвучивать. Пока расскажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Лоурини и Euphoria. Чуть пораньше Тимошенко и Hold Me. Звездное трио Афроджек, Сиа, Дэвид Гетта, Wake Tonight буквально через композицию уже здесь.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

0: 13.22 на эфирных, и значит, мы продолжаем тот самый час приветств и поздравлений на Радио Брест. А без чего я не могу его продолжить, конечно же, без ваших прекрасных сообщений, и таковые у меня есть. Передайте, пожалуйста, привет Сергею Кононову. Скучаю, люблю. От Ольги. Пылу жару прилетело сообщение, вот оно, его озвучиваем. Здравствуйте, передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, очень скучаю, по тебе жду с нетерпением нашу встречу. Люблю, целую, крепко обнимаю, от Вероники. Так, что у нас тут еще есть? Огромный привет своим деткам Настене и Алешке. Как здорово, что вы у меня есть. А также Димечке Перминову и его друзьям, мужики с легким паром. Ну вот сразу чувствуется, что отпуск, понедельник, а пожелание с легким паром, кстати, большая редкость по будням такое прочитать, но это хорошо, это есть, да, действительно, всем легкого пара и всем, кто в отпуске, просто отличного отпускного настроения. Оставайтесь вместе с нами, я напоминаю, что час приветов и поздравлений продолжается, и для работы этого час приветов и поздравлений существуют наши эфирные контакты Viber 3990011, код оператора 33 и SMS-портал 9900, именно эти цифры помогают вам звучать в нашем эфире.
1: Радио Брест.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ночь скидок Воскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, 13.37 на эфирных, и давайте продолжать час приветов, поздравлений прямо сейчас и прямо здесь. Есть у нас сообщение, и оно у нас поздравительное, замечательное, юбилейное. Так, ну что ж, поехали. Семья Якимук, Екатерина и Андрей поздравляют лучших из лучших наших друзей Босака Александра Ивановича с его 30-летием и его жену Босак Юлию Вячеславовну тоже с юбилеем 25. Желаем оставаться всегда такими веселыми, добрыми и желаем удачи и еще раз удачи во всем от всей души. Ну что ж, поздравление улетело, мы тоже присоединяемся и желаем сегодняшним юбилярам и именинникам, чтобы все то хорошее, что вы услышите сегодня и в самые ближайшие дни, в обязательном порядке и как можно скорее сбылось. Ну, а меж тем, кстати, пока что это все по части сообщений, поэтому жду-жду. Следующий выход у нас будет заключительным, поэтому успейте воспользоваться нашими эфирными контактами и, конечно же, отправить все самые прекрасные, самые лучшие мысли к нам в эфир. Вайбер 3-99-0011. Код оператора 33, смс-портал 9900. Жду.
1: Радио Брест.

Итак, уже последние минуты этого часа. Давайте проверим наши эфирные контакты. Может быть, где-то у нас осталось сообщение, которое не прозвучало в нашем эфире. Да, заглядываю на наш СМС-портал. Здесь прозвучало все. Та же ситуация у нас и в студийном Вайбере. Что я могу сказать? Спасибо большое всем тем, кто поделился своим настроением через наш радиоэфир. Именно благодаря вам

0: Приветов и поздравлений таки состоялся на наших волнах. Спасибо, мне, как говорится, низкий поклон. Еще раз повторю, всех именинников и юбиляров с праздником, всего-всего-всего самого наилучшего. Ну а тем временем час приветов и поздравлений на Радио Брест подошел к своему завершению. А значит, что мы переходим в час следующий, где также ожидает масса интересной и полезной информации. Ну и, конечно же, без хорошей музыки я вас не оставлю. Прямо сейчас на наших волнах Минелли и Бас Стейшн.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район напомнил о задачах, которые стоят перед началом массовой уборки зерновых. Президент обратил внимание, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи – готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотуки. Зерно хотя бы раз пропустить надо через сушилку, а то и два, поэтому сушильное хозяйство – это жесткое требование, подчеркнул белорусский лидер. Ну и комбайны. Я думаю, уже на каждый комбайн по одному механизатору, а то и по два. Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шклов. Глава государства отметил, что в подобных райагросервисах, как реконструированный в Шклове, в равной степени нужно обслуживать и иную технику, не только отечественных производителей.
2: И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано. Ну, по-крупному все сделано. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкому и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. Почему? Потому что надо обслуживать технику, которая в районе и, может быть, не только в районе. Тут будут оказываться услуги всем тем, кто сюда придет за этими услугами. Деньги заплатил, цены должны быть под контролем председателя облисполкома, как минимум председателя райисполкома. Ну, облисполкома, потому что будут оказывать же услуги, наверное, что-то Круглянскому району, другому, Белынежскому. Поэтому здесь будут задействованы другие районы. Поэтому должны быть цены неубыточные. Поэтому должен быть контроль хозяйствования здесь, контроль за затратами, себестоимостью услуг, которые будут оказывать райагросервисы здесь. Но надо восстановить все.
0: Новости.
1: К другим событиям. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик телеканалу ОНТ прокомментировал ход уборочной кампании. МЧС в прошлом году участвовало 15 экипажей, в этом году их будет 25. Министерство внутренних дел в прошлом году было 8, в этом году будет 29. Поработали очень хорошо с нашей молодежью и создали специальные экипажи, их будет 109. В прошлом году область собрала исторически рекордную цифру 2 миллиона 200 тысяч тонн зерновых зернобобовых. План этого года не менее 2 миллионов 300 тысяч тонн, отметил глава области. Археологи на территории Ружанского дворцового комплекса раскопали две башни первоначального замка конца 16-го – начала 17 века. Об этом сообщили в отделе культуры Пружанского райисполкома. Археологи раскопали угловую северо-восточную и южную центральную башни. Угловая башня была найдена ранее. В этом году было принято решение башню раскопать для детального изучения ее конструкции, рассказали в отделе культуры. Южную башню нашли случайно, по чертежам мы знали о ней. А прошлым летом реставраторы расчищали фундамент и наткнулись на кладку. По чертежам Беккера мы стали искать очертания, чтобы найти доказательства, что это башня. Нашли углы, информацию передали археологам. Нынешним летом они приняли за работу и откопали фундамент южной башни. Благодаря этому подтвердились сведения, что у замка Льва Сапеги было три башни. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: будни. Это легко.
1: «14.11» на наших эфирных, а это значит, что мы продолжаем. Зовут меня Алексей Лихович, это дневное шоу «Будни. Это легко». И вот как сделать их легче и веселее, об этом буду рассказывать. Совсем скоро расскажу о том, как лучше всего себя развлечь по части культурной программы в самое ближайшее время. А также расскажу один не очень хороший случай, но для того, чтобы для другим полезная наука была, почему антистресс-игрушки нельзя оставлять в жарких машинах. Вот такой план на ближайший час, а в музыкальном эфире здесь совсем скоро прекрасный хит от KMRO «Fam Like You». Чуть пораньше «Clemens» и «If You Wanna Go». Але Фарбен «Majestic» «From Disco to Disco» уже через одну музыкальную композицию, рекламный блок уже здесь.
0: Радио Брест.

0: будни. Это легко.
1: А еще будни становятся легче, если уметь раскрасить их прекрасной культурной программой. Именно об этом-то я разговор сейчас и поведу. Что ближайшее на неделе в городе Бресте из интересного? 15 июля, а это среда в 18.00 на сцене Брестского академического театра драмы. Комедия по пьесе Николая Гоголя «Женитьба» в исполнении Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Режиссер-постановщик, лауреат премии «Золотая маска» Тимур Кулов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как быть, когда в самый важный момент в жизни вам говорят «нет»? Что может пойти не так, если желание создать семью обоюдное? Не стоит долго размышлять. Спектакль «Женитьба» в постановке лауреата театральной премии «Золотая маска» Тимура Кулова расскажет и покажет невероятно яркую, юмористическую, не менее глубокую историю о не случившемся браке. Бойкий темп, неожиданные сюжетные повороты, виртуозная игра – все это создаст неповторимую атмосферу, от которой невозможно будет оторваться. В спектакле занято заслуженное артисты Республики Беларусь Вера Пулякова-Макей, Лариса Горцева и Леонид Улащенко. Напомню еще раз, 18.00 в эту среду, 15 июля, на сцене Брестского академического театра драмы. Выставки. Сказка – это всегда хорошо. Пока мы верим в сказки, ну, во всяком случае, стараемся верить в атмосферу сказок, мы дети, и нам, как говорится, легче жить. Выставка «Лукоморье» – это выставка движущихся и восковых фигур в выставочном зале Брестского ОКЦ по адресу улицы Советская, 54. Впервые в Бресте, кстати, представлены герои пушкинских событий, пушкинских сказок и былин, которые оживают и разговаривают с посетителями, движут и создают полный эффект присутствия. Посетители выставки не просто увидят знакомых персонажей, но и смогут стать частью интерактивных зон и сами войти в любимую сказку. Выставка действует, кстати, до этого воскресенья, до 19 июля. Так, что у нас еще есть? Интересный концерт, называется он «Накрышник», в исполнении артист, которого зовут Стас Музыка. 16 июля на балконе, практически на крыше Брестского театра «Кукол». 16 июля в этот четверг в 20.30. Стас Музыка, финалист Агутин Фест 2026, автор и исполнитель авторских песен, представитель уличной культуры Бреста и золотой голос Бреста, по мнению его жителей. Если вы хотите окунуться в атмосферу легкости, улыбок и услышать не только хиты известных исполнителей, но и не менее хитовые авторские песни, тогда вам туда. Брестский театр «Кукол», «Накрышник» от Стаса Музыки 16 июля в 20.30. Идти не только события в самое ближайшее время. Всем прекрасного времяпрепровождения. Ну а пока «Серебро», «Смотри, но не трогай». Интересное название.
2: Радио «Брест».

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат и всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
5: Реклама.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: будни – это легко.
1: Как известно, машины, жара, там очень малый список, чего можно оставлять. И вообще лучше ничего такого лишнего не оставлять, дабы избежать самых больших траблов. Так вот, к этому списку добавились игрушки с гелевым наполнителем. Именно они, которые так приятно сжимать в руке, стали любимым развлечением для многих детей, но и тут же источником опасности. Специалисты предупреждают, что антистресс игрушки могут вызвать вовсе не радость, если оставить их в жаркой машине. Температура в автомобиле может повыситься настолько, что гель внутри игрушек раскаляется и расширяется, что ведет к разрыву оболочки. Достаточно только будет сжать такую вещицу, чтобы горячий гель брызнул во все стороны. Пострадало уже несколько детей, например, 13-летняя девочка из Вирджинии в США, которая попала в больницу с ожогами. Опасность еще усиливается тем, что вязкий гель прилипает к коже и продолжает ее обжигать. Если несчастье все-таки произошло, обожженное место необходимо охладить проточной водой, а пострадавшего как можно скорее везти в клинику. Кроме того, порвавшиеся игрушки могут причинить и материальный ущерб, если гель повредит обивку и пластиковые элементы салона автомобиля. Отмыть будет тяжело. Вот такая информация. Имейте, как говорится, в виду. Предупрежден, как говорится, значит вооружен. Радио Брест.

0: будни – это легко.
1: Итак, без 5-3 на наших эфирных, а это значит, что дневное шоу «Будни» – это легко, потихоньку-полегоньку подходит к своему логическому завершению. Очень много чего успели узнать, полезного и интересного. Конечно же, передали всем самые лучшие приветы и поздравления. Спасибо всем тем, кто принимал участие в нашей программе с часу до двух. Ну и просто хочу пожелать вам замечательного окончания этого дня. Ненадолго вас покину, буквально на один час, дабы потом вернуться и уже начать провожать вас домой, по дороге домой. Именно так называется мое вечернее шоу. Так что будьте с нами, никуда не переключайтесь. Только хорошая музыка, только замечательные эмоции. И все это радио Брест только для вас.
0: Радио

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов. С новостями Арина Ермакова. Здравствуйте. Прошло заседание районного исполнительного комитета под руководством председателя Сергея Пачко. Был рассмотрен ход выполнения директивы президента номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины, использование мелиорированных земель, работа по строительству, реконструкции и содержанию мелиоративных систем, а также о работе Драгичинского ЖКХ и приоритетные направления развития строительной отрасли. По всем вопросам приняты соответствующие решения. Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» на рынке Российской Федерации признана продукция открытого акционерного общества «Экзон». Это биологически активные добавки к пище: гематоген, гематоген с кокосом, гематоген шоколадный, гематоген с курагой. По 31 июля на территории Драгичинского района проходят плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Особое внимание уделяется отработке вопросов охраны объектов инфраструктуры, включая защиту от беспилотных летательных аппаратов. Также в рамках сборов сформированы и подготовлены отряды народного ополчения. Накануне на центральной площади города Драгичина прошла торжественная церемония принятия присяги военнообязанными территориальных войск. С этим событием поздравили председатель районного исполнительного комитета Сергей Пачко, клирик прихода храма Сретения Господня иерей Александр Полоска и ветеран вооруженных сил Республики Беларусь, воин-интернационалист, подполковник в отставке Николай Зиберг. Далее военнообязанные территориальных войск возложили цветы к братской могиле в городском сквере и почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. 6 июля на крестьянском подворье Каля Плеса, Музея народного творчества «Бездежский фартушок», состоялся праздник Купалли. В рамках мероприятия гостям было представлено театрализованное купальское шоу, концерт творческих коллективов района, огненное шоу и, конечно же, купальская дискотека. Традиционно главным элементом представления стало зажжение купальского костра и пускание венков в воду. Гости мероприятия имели возможность посетить различные интерактивные площадки, приобрести купальские венки, сувениры и вкусные угощения. Желающие также смогли испытать себя в различных конкурсах, лотереях и создать желаемый образ с помощью аквагрима.
2: Новости.
3: К профессиональному празднику Дня работников налоговых органов прошло торжественное собрание в Управлении по работе с плательщиками по Драгичинскому району. Участие приняли заместитель председателя райисполкома Леонид Макаревич и начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Березовскому району Татьяна Белебуха. Они поздравили работников налоговых органов с профессиональным праздником, а также вручили заслуженные награды. В деревне Деревная Именинского сельсовета состоялась встреча председателя районного совета депутатов Светланы Гречко с местными жителями. Также в диалоге приняли участие представители РУЧС, сельисполкома, РОВД, РАЙПО, Управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Местные жители были проинформированы об итогах социально-экономического развития района, о правилах пожарной безопасности и других вопросах. Жители смогли задать волнующие их вопросы. В Драгичинском районе с 10 по 12 июля прошел межрайонный открытый сплав на байдарках «Днепробугский рубеж». С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель председателя райисполкома Наталья Лакуц. Она отметила, что сплав на байдарках – это не только активный отдых, но и прекрасная возможность укрепить командный дух, проявить дисциплину и проверить свои силы. Маршрут потребует от каждого максимальной концентрации, слаженности действий и строгого соблюдения правил безопасности на воде. На протяжении трех дней участники боролись за звание лучших в спортивных дисциплинах. В программе были гонки на байдарках на скорость, фигурное управление байдаркой, а также соревнования по мини-футболу, дартсу и корнхолу. Самые быстрые и меткие участники Днепробугского рубежа отмечены грамотами и ценными призами. Команда Драгичинского РОВД заняла почетное третье место в личнокомандном чемпионате УВД Брестского облисполкома по стрельбе из табельного оружия. целях предупреждения пожаров в жилом фонде «Драгичинский РУЧС» на регулярной основе проводит профилактическую работу в жилом секторе. Особое внимание уделяется предупреждению пожаров, в которых могут пострадать одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане, семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. На особом контроле семьи, где дети находятся в социально опасном положении. С начала года была обследована 1148 домовладений. Во время посещения домовладений спасатели напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности и рекомендуют гражданам установить во всех жилых комнатах автономный пожарный извещатель. В текущем году в районе при срабатывании автономного пожарного извещателя ночью было спасено 4 человека. В случае любой чрезвычайной ситуации сообщайте по номерам службы спасения 101 или 112. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
2: Реклама.

0: 10%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении Ясно от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис. Президенту доложили, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. Он подчеркнул, что в Беларуси огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно, поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ и другой там источник топлива только как резерв, резюмировал Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район отметил, что райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. «Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов», — сказал президент. «У нас будет 115-120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами».
2: «Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры, и это правильно. Ну, допустим, в Узбекистане делаем центр, где будут продаваться МАЗы, БелАЗы и вся сельхозтехника и прочая техника. И здесь же будет склад запчастей, и здесь же будет обслуживаться. В том же Узбекистане. Ну, как мне докладывали, их уже один.

0: там 11. Ну, у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами. Ну, нам от них здесь нужны больше будут запчасти.
1: Дилеры.
0: Там взяли, сюда привезли, а люди тут будут, которые обслужат эту технику. Но, тем не менее, заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику в Омсельмаш, вот комбайны, или МТЗ, современная тяжелая технологическая техника, продали сюда, будьте добры обслуживать ее здесь определенный период, не только гарантию, но и обслуживайте дальше, так как за границей мы делаем.
2: Новости.
3: К другим событиям. 18 и 19 июля Иваново отпразднуют День города. Традиционно праздник приурочен ко дню освобождения Ивановского района от немецко-фашистских захватчиков. В саму дату освобождения 16 июля в сельских населенных пунктах и райцентре пройдут митинги у памятников и обелисков защитникам Отечества. Основные мероприятия запланированы в выходные дни 18 и 19 июля. Торжественное открытие праздника состоится на городской площади в 18 часов. На улицах Советской, Красной партизан, Пионерской, городской площади развернутся тематические выставки, презентации организаций и учреждений района, ремесленные и торговые ряды. А в 23.05 начнется дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея Андрея Пятина. В воскресенье праздник продолжится спортивными и детскими программами. В Брестской области завтра с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ ФМ-вещания на территории региона, рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели отметили, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .16:09 на наших эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». Ближайшие 3 часа мы вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. В частности, что же это будет? Расскажу, как интересно поживились фанаты после свадьбы Тейлор Свифт. Из полезного, как улучшить самочувствие на работе. Топ-5 советов от специалистов. С помощью каких высоких технологий теперь будут уничтожать комаров в Китае? Ну и много-много всего интересного и полезного. Не буду, как говорится, спойлерить. Главное, оставайтесь на наших волнах. Ну и под хорошую музыку. Совсем скоро это Hi-Tech и Waiting For You. Чуть пораньше Кирилл Гуд, он же Лирик, кассеты. Абат Кунгс и Феофилус Лондон, Galaxy, буквально через композицию, и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правил движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома, и вот о чем они предупреждают нас сегодня. Большинство автовладельцев Беларуси воспринимает автомобиль как базовую необходимость. Это неудивительно, ведь зачастую именно на автомобиле можно добраться до любой необходимой точки маршрута. А для того, чтобы быть мобильным, теперь не обязательно дожидаться общественного транспорта или вызвать такси. Однако, несмотря на указанные обстоятельства, автомобиль представляет собой ценность, на которую не прочь позариться еще и злоумышленники. Для того, чтобы избежать угона автомобиля, а также предотвратить кражу вещей из салона, необходимо придерживаться следующих правил. Никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверями, окнами и ключом в замке зажигания. Избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах. При парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой. Примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог просто завести вашу автомашину. Оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и так далее. Не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля. Если вы обнаружили, что совершен угон автомашины, немедленно сообщите об этом по телефону 102. Вот такие простые правила. Ну что ж, это была рубрика «Правила движения». Берегите себя, свое имущество и своих близких.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Года.
5: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
1: Реклама.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
11: Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
12: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио. Брест. Наши песни.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

лейбла Decca Records. Альбом Life is a Dream актер-музыкант создал вместе со знаменитым лондонским оркестром филармонии под управлением Густава Дудамеля. Пластинка описывается как глубоко личная коллекция оригинальных произведений о жизни, полной творчества, воображении и рассказов. Сингл Breaking Road вдохновлен детством Энтони Хопкинса. Актер вырос на юге Уэльса в городе Маргам. Эту мелодию Хопкинс сочинил еще в 1963 году, когда был молодым актером в драматическом театре Ливерпуля. Песня родилась сама собой во время утренних фортепианных импровизаций. Хопкинс увлекался музыкой, кстати, с малых лет. В 4 года он научился играть на фортепиано, уже через несколько лет Хопкинс играл произведения Бетховена и Шопена. В подростковом возрасте актер сочинял музыку для местных спектаклей. Об актерской карьере, кстати, давайте не забывать, Хопкинс тоже не собирается сам забывать. В 2026 году его, несмотря на то, что ему 88 лет, можно будет увидеть в триллере «Гая Ричи. Жена и пес». Кроме Хопкинса в фильме снялись еще Бенедикт Камбербэтч и Розамунд Пайк. Мировая премьера картин назначена на 23 октября. Также актер Хопкинс задействован еще в 3 проектах: научно-фантастическом фильме «Глаза деревьев», спортивно-биографической драме «Братья Мазерати» и романтической драме «Дом работница». Даты релизов этих картин пока не сообщаются. Вот это, я понимаю, как говорится, человек-оркестр, и теперь в прямом смысле этого слова.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере агросервиса в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. Глава государства во время рабочей поездки в Шкловский район посетил реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Президент дал управленческий совет главному инженеру.
2: Я вот посмотрел, он тебе специально лесник этот сделал, все в белом цвете. Что где пятно, уже видно будет сразу. Поэтому это должно быть в идеальном состоянии. Это как сразу ты вот начнешь, так и будет. Если ты ослабишь узду с первых дней и недель, загадят, и будешь потом ходить с палкой заставлять, чтобы мыли часы. Вот они пришли на работу. Ну, слушай, таких, знаешь, у нас заводов таких нет, как здесь сделано. Поэтому порядок и дисциплина должна быть идеальной. А ты смотри, чтобы порядок здесь был. Потому что это образец, который ты за уши будешь водить, сюда показывать этих председателя исполкома и министра.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Столинском РОВД подвели итоги работы об оперативно-служебной деятельности райотдела за первое полугодие 2026 года и поставили задачи на второе полугодие текущего года. В рамках совещания предметно обсудили имеющиеся проблемы и направления, по которым следует усилить работу, после чего от имени начальника УВД Брещины генерал-майора милиции Олега Шуляковского была высказана благодарность за проделанную работу. Приятным завершением оперативного совещания стало вручение правоохранителям погон в связи с присвоением очередных специальных званий, а также других наград. В Витебске активно идет аккредитация на Славянский базар. Бейджи уже получили более 1000 гостей и участников форума, передает Белта. В числе первых оказались юные танцоры хореографического состязания Dream Dance Fest, которые выйдут на сцену уже завтра. Служба аккредитации будет работать на протяжении всех фестивальных дней в Центре культуры Витебск. Уже завтра областной центр примет первые концерты, а открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске состоится 16 июля. И в завершении новости компаний. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на эфирных. Мы продолжаем. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем, соблюдайте правила. И если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Меня зовут Алексей Лихович, и ближайшие два часа мы вместе с вами узнаем массу интересной и полезной информации. Расскажу, чем поживились фанаты Тейлор Свифт после ее свадьбы. Отправимся в очень интересное место нашего первого региона в рамках нашего радиокомпаса. Также из полезного, как улучшить самочувствие на работе, топ-5 советов от специалистов. Ну и уже совсем скоро поведаю, при помощи чего китайцы предлагают уничтожать комаров. Вот такие ближайшие два часа информационные, а вот по части музыки сейчас поведаю. Совсем скоро это будет Mahambi и Bumpy Ride. Чуть пораньше Do It Bob и Love Me Again. А вот Alan Walker и World I Don't Know буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Иногда, чтобы избавиться от назойливых комаров, летней ночью готов уже прибегнуть к абсолютно любым средствам. Ну, не знаю, может быть, именно это настроение сподвигло китайских изобретателей к их новой работе. Компания Photon Matrix Lab из провинции Цзянцзю смогла привлечь 2 миллиона 700 тысяч долларов на создание устройства, использующего искусственный интеллект и лазер для уничтожения комаров в полете. При этом изначально на разработку требовалось лишь 20 тысяч долларов, но изобретение из Китая оказалось невероятно популярным. Его предзаказали более 4000 человек из более чем 50 стран, и каждый заплатил около 630 долларов. Гаджет для уничтожения комаров представляет из себя портативную лазерную систему, в которой используются лидар и машинное зрение на основе искусственного интеллекта. Команде, работающей над устройством, потребовалось почти 3 месяца, чтобы завершить автоматизацию многосенсорной калибровки для своего лидара и миллиметрового радара. Представитель компании утверждает, что успех стал возможен благодаря китайской производственной экосистеме. По его словам, в промышленном центре Чанчжоу можно было быстро найти поставщиков сложных компонентов и собрать рабочий прототип, в то время как в условной Кремниевой долине подобная разработка заняла бы гораздо больше времени. Как утверждают в Photon Matrix Lab, серийное производство их устройства начнется в августе, первоначальной ежемесячной мощностью от 500 до 800 единиц. Интересно, мне иной раз кажется, что их ночью гораздо больше. Европейский сертификат безопасности компания планирует получить уже в этом году. Ну что ж, спасибо большое, низкий поклон. Ну, ребят, коль скоро говорить, что вы китайцы, то сумейте сделать их еще и дешевле и доступнее. И тогда весь мир, особенно летом, будет вам просто безмерно благодарен. Ну, просто, если хотите взбодриться, вспомните, что бывает, когда комарик кусает за внутреннюю сторону ступни. Эх, вот это ощущение, когда не знаешь, как уже почесать этот укус. Так, а тем временем у нас есть сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Так, итак, предупреждает нас он. Вот про что. ДТП на Московской улице возле парка воинов-интернационалистов по второй полосе в сторону областной больницы, не доезжая улицы Гаврилова, посему там внимательно. Так, ну что, все, больше ничего не будет. Спасибо большое, Сергей, и, собственно, остальным я рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Оставайтесь с нами, совсем скоро вернусь, и в середине этого часа, конечно же, не пропустите, расскажу прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Минске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: О работе и настроении. На работе лучше говорить, конечно же, вдали от рабочего места. Так вот, французские ученые провели исследование, в ходе которого удалось установить, что большинство людей абсолютно не любят то, чем занимаются. Естественно, при таком отношении к работе трудно получать от нее удовлетворение и не испытывать чувство стресса. Однако все-таки им удалось разработать 5 рекомендаций. Так вот, как улучшить самочувствие на работе? 5 топ-советов. Позитивное отношение к окружающим. Стройте свои отношения с коллегами правильно. Улыбайтесь в обязательном порядке, поздоровайтесь, общайтесь с ними и проявляйте интерес. Гораздо проще будет направляться на работу в офис, где у вас выстроены правильные приятельские отношения с коллективом. Не стоит замыкаться и ходить мрачным. По мнению ученых, улыбка не только способна завоевать расположение людей, но и существенно поднять вам самим настроение. Ставьте одну четкую цель. Даже если ваша работа сопряжена с режимом многозадачности, гораздо более разумно будет поставить себе одну цель и четко добиваться ее осуществления. Вы можете сделать ее глобальной, разбив на несколько составляющих задач. Такой способ поможет вам ощутить удовлетворение от работы и повысить чувство значимости в собственных глазах. Время, потраченное по дороге в офис, должно быть потрачено с максимальной пользой. Особенно значимым будет, если вы собираетесь до работы час. За 2 часа в день, 5 дней в неделю вы можете тратить время не на просмотр ленты в соцсетях, а на изучение новой информации. Вы также можете улучшать все навыки иностранного языка, заучивая слова и выражения. Совет номер 4. Найдите смысл. Гораздо приятнее станет ощущать себя частью команды, если вы осознаете, насколько важной является ваша работа. По своей сути, любой навык в той или иной степени приносит пользу другим людям. По мнению ученых, такое отношение к работе позволит даже испытывать меньше стресса, тем самым положительно сказываясь на состоянии вашего здоровья. И, наконец, правильное утро, совет номер 5. Найдите то занятие, на которое можно потратить 5-10 минут времени. Пусть это будет прослушивание любимой группы, медитация, гимнастика. Главное, чтобы оно приходилось вам по душе. Если утром вы встанете с позитивным настроем, работать будет гораздо легче и приятнее. Вот и все советы. Пробуйте.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Были Але Фарбен, Юнатас и Анона Клаб, Супергерл, только что на волнах Радио Брест. Мы же продолжаем. Скоро мы с вами окажемся уже в новом часе. И, кстати, следующий информационный час открываю не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. В выпуске вы узнаете, в какой район привезли уникальный орган начала 20 века. Где Динамо Брест проведет открытую тренировку. Также какие интересные артефакты раскопали на территории Рушанского дворцового комплекса археологи. Об этом не только, более подробно в самом начале следующего часа вместе с Ариной Ермаковой. Поэтому оставайтесь и не пропустите все самое ценное, самое актуальное и интересное.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик телеканалу ОНТ прокомментировал ход уборочной кампании. МЧС в прошлом году участвовало 15 экипажей, в этом году их будет 25. Министерство внутренних дел в прошлом году было 8, в этом году будет 29. Поработали очень хорошо с нашей молодежью и создали специальные экипажи, их будет 109. В прошлом году область собрала исторически рекордную цифру 2 миллиона 200 тысяч тонн зерновых зернобобовых. Планка этого года не менее 2 миллионов 300 тысяч тонн, отметил глава области. На Брещине с началом второй декады июля стартовала массовая жатва. По оперативной информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома, на сегодня зерновые, колосовые и зернобобовые культуры в области убраны на 8,7% площадей. Намолочено свыше 137 тысяч тонн зерна. Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков рассказал, что уборка озимого ячменя в первом регионе выходит на финишную прямую. 4 района – Пружанский, Жабинковский, Столинский и Ивановский – озимый ячмень убрали. В Березовском и Кобринском техника работает на последних гектарах. В хозяйствах Брещины выборочно приступили к обмолоту озимого рапса. Аграрии первого региона убирают также озимую пшеницу, рожь, тритикаль и яровой ячмень. С каждым днем в жатву включается все больше сельхозорганизаций. В Каменце 22 июля откроется международная филателистическая выставка, приуроченная к 750-летию города. Об этом сообщили в Каменецком райисполкоме. Выставка развернется в фойе Дома культуры. В ней примут участие более 100 филателистов из 12 стран. Можно будет увидеть коллекции из Армении, Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Молдовы, России, Сербии и Словакии. Планируется в торжественной обстановке гашение специальной почтовой марки в честь юбилея Каменца. Свое 750-летие древний город отметит с 22 по 26 июля. Организаторы на все 5 дней подготовили насыщенную и разнообразную программу. Она включает исторические реконструкции, открытие арт-объектов, фестиваль хореографического и вокального искусства, матч звезд футбола, множество концертов, выставок, проекционное шоу и фейерверк.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 22 июля с 11 до 13 часов в общественной приемной Ленинской районной города Бреста организации «Белая Русь» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Николаевна Пух проведет прием граждан с жителями Брестского западного избирательного округа номер 1. Предварительная запись по телефону 29 725 37 87 в рабочие дни с 10 до 15 часов. Археологи на территории Ружанского дворцового комплекса раскопали две башни первоначального замка конца XVI – начала XVII века. Об этом сообщили в отделе культуры Пружанского райисполкома. Археологи раскопали угловую северо-восточную и южную центральную башни. Угловая башня была найдена ранее. В этом году было принято решение башню раскопать для детального изучения ее конструкции, рассказали в отделе культуры. Южную башню нашли случайно. По чертежам мы знали о ней. А прошлым летом реставратор расчищали фундамент и наткнулись на кладку. По чертежам Беккера мы стали искать очертания, чтобы найти доказательства, что это башня. Нашли углы, информацию передали археологам. Нынешним летом они приняли за работу и откопали фундамент южной башни. Благодаря этому подтвердились сведения, что у замка Льва Сапеги было 3 башни. Уникальный орган начала 20 века привезли в Пружанский район. В костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Пружанах установили редкий голландский орган, созданный в 1912 году. Особенным его делает то, что он сохранил подлинное романтическое звучание голландских органов начала 20 века. Благодаря доработкам, например, новому педальному регистру и трубам на фасаде, его тембр стал еще более глубоким и выразительным. «Динамо Брест» проведет открытую тренировку в Столине. Акция «Динамо Брест» в каждом дворе выходит на областной уровень и в немного модернизированном формате отправляется в Столин. 17 июля в 16 часов на футбольном поле спорткомплекса «Аквамарин» состоится масштабное мероприятие. Открытая тренировка основного состава «Динамо Брест», товарищеская встреча с воспитанниками Столинской детско-юношеской спортивной школы, а также фото- и автограф-сессия с болельщиками. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: По Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.11 на эфирных. Рад вас вновь приветствовать на наших волнах. Вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И в ближайший час масса просто интересной, так просто для хорошего настроения, как говорится, информации. Совсем скоро наш радиокомпас отправит нас в город Барановичи, дабы посмотреть, познакомиться там с очень интересной достопримечательностью. А в рамках рубрики Music Box расскажу о том, чем умудрились. Ну да, тут слово, кроме как слово умудрились, не подберу. Чем, короче, поживились фанаты Тейлор Свифт после ее свадьбы. Весьма и весьма неоднозначная история. Вот такой план на ближайшее время, что в музыкальном эфире совсем скоро Dems и Wild Heart. Чуть пораньше Hello March и At the End of It All. А вот Ed Sheeran, Азизам буквально через композицию и рекламу уже здесь, в этих приемниках ваших.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.25 на наших эфирных, мы продолжаем и смотрим, куда же повернет стрелка нашего радиокомпаса, куда мы отправимся с вами сегодня. А сегодня наш путь лежит в город Барановичи. И вообще, в очень интересное такое, посмотреть на очень интересную достопримечательность этого славного города. Аптечное дело. Явление само по себе весьма и весьма историческое. Как претерпевала изменения эта сфера врачевания, можно понаблюдать в городе Барановичи. Аптека по улице Стельмана, это редкая аптека Брестской области, имеющие экспозицию аптечного дела. Ее история уходит корнями в начало 20 века. В 1920-е годы провизор фармации Станислав Лаевский открыл в Барановичах аптеку. Здание было двухэтажным. На первом этаже располагалась, собственно, аптека, которая называлась «Регина Апотеки», а на втором жил Лаевский с семьей и располагалась лаборатория. Аптека называлась и уже тогда работала круглосуточно. Данная аптека изготавливала собственные лекарства, которые в том числе поставлялись и в городскую больницу. А почему бы и нет, ведь оборудование аптеки не уступало таковому в любом городе Европы. И даже в годы Великой Отечественной войны аптека не прекращала работу и, по некоторым сведениям, поставляла лекарства даже в партизанские отряды. Восстановительные работы начались еще в 2010 году, 16 лет назад. Уже в ноябре 2011 года уже был открыт первый этаж аптеки. Посетители аптеки, а аптека, она, кстати, сегодня действующая, встречает актуальные сегодня высказывания Цицерона. «Здоровье – наивысшее благо». «Аволетудо бонум оптиум». Второй этаж аптеки был открыт лишь в 2012 году, когда был воссоздан интерьер жилых комнат Станислава Лаевского и алхимической лаборатории, где особый интерес представляет кабинет провизора, шкаф с документами и книгами, уютное кресло, старый стол, пишущая машинка, старый телефон, настольная лампа. И все это переносит на время в другую эпоху. Учли при восстановлении аптеки и тот факт, что раньше многие натуральные компоненты лекарств выращивались на территории. Поэтому перед аптекой был разбит самый настоящий аптекарский огород, где выращивают мяту, календулу и много других полезных лекарственных трав. Так что за историей аптечного дела милости просим в Барановичах.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
5: Реклама.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.38, на очереди у нас музыкальная новость. И вот одна из пятниц, две недели назад, останется весьма реально самым счастливым днем в жизни певицы с миллиардным состоянием Тейлор Свифт. Ведь именно в этот день состоялась ее свадьба со звездой американского футбола Трэвисом Келси. Но это был также памятный день для некоторых из ее фанатов. Несколько Свифт, именно так называют в США ярых поклонников певицы, заплатили до $25 за покупку, внимание, остатков мусора, собранного возле стадиона Madison Square Garden в Нью-Йорке, где проходила свадебная вечеринка. В основе этой идеи, скажем так, начинания, лежит идея местного художника Джастина Жиньяка, который с 2001 года продает 100% аутентичные нью-йоркские отходы. Согласно его сайту, Джастин продал более 1300 мусорных отходов из Нью-Йорка более чем в 30 странах. Об этом сообщает The Times. Узнав о времени начала свадебной вечеринки, он воспользовался ситуацией и собрал таки мусор за ограждающей лентой перед стадионом. Это были окурки, крышки от бутылок, использованные трубочки для коктейлей, столовые приборы, выброшенные в мусорную корзину, наушники и даже тест на беременность там затесался. Менее чем за 24 часа все 50 выставленных на продажу лотов нашли покупатели. И проданы за $25 за штуку плюс $10 за доставку, они принесли $1250 в карман Джастина Жиньяка, который уже рассматривает возможность предложить поклонникам больше подобных, ну, как это назвать, произведений, что ли. Нет, фанатизм — это хорошо, но я считаю, что поклонникам нужно быть не вот чего-то подобного, а все-таки таланта артистки. А вот талантом Тейлор Свифт я прямо сейчас, безо всякого мусора, предлагаю насладиться.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Домой, лишь бы дальше.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.53 на эфирных, а это значит, что наше вечернее шоу «По дороге домой» подходит к своему логическому завершению. Благодарю всех, кто в нем участвовал, конкретно наших дорожных корреспондентов, за всю ту информацию, которую нам присылали с дорог города Бреста и не только. Спасибо вам, низкий поклон. Ну и, конечно же, всем вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Желаю вам только хорошего продолжения этого вечера. Понедельник, вот какой бы он легкий, тяжелый не был, все равно он заканчивается, а значит, завтра будет новый день с новым настроением, с новыми прекрасными впечатлениями, чего я вам, собственно, искренне желаю. С вами был я, Алексей Лихович, и, как я уже говорил, вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока, до завтра.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования эмиру государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль-Тани в связи со смертью эмира отца государства Катар шейха Хамада бен Халифа Аль-Тани. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что для Беларуси шейх Хамад был настоящим другом. Именно эмир-отец стоял у истоков плодотворного сотрудничества между Минском и Дохой, заложив прочный фундамент для дальнейшего расширения двусторонних отношений в духе взаимного уважения, доверия и партнерства. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Глава государства напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В Беларуси готовы принимать на работу граждан этой страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом особенно заинтересованы в ряде регионов, чтобы закрыть свои кадровые потребности.
2: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне, многие едут к нам работать. Сейчас, вот мы вели переговоры с Мирзиёевым Шавкатом Рамоновичем, я его попросил, если у Узбекистана тяжелая проблема с трудоустройством людей, я ему предложил, у нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе, если с Узбекистана люди приедут, они с удовольствием к нам едут. В ближайшее время целая партия, около 200 человек, готовы к нам приехать сюда. Ну, пока для Витебской области, потому что там вообще людей мало. Надо посмотреть юго-восток, вот мы были в Могилевской области. Надо посмотреть, сколько надо людей, какие. На стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. Если кто-то специалист с большой душой, ну, желательно семьями. Когда семейный человек приезжает, а нам это неплохо, людей у нас не достает.
0: Новости.
1: К другим событиям. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 3 дня. Белта предлагает окунуться в ретроспективу. 33-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске прошел с 9 по 15 июля. Основными темами фестиваля стали 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, год качества, 110-летие уроженца города Витебска, композитора Марка Фраткина, 50-летие заслуженного коллектива Беларуси ансамбля «Сябры». Мероприятия прошли более чем на 20 городских площадках. Главное событие Витебского форума – международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск». Во второй день конкурса, который также стал днем торжественного закрытия форума, прозвучали мировые хиты. Гран-при было отдано артистке из Молдовы. Напомним, что основные мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдут с 16 по 19 июля, а первые концерты состоятся уже завтра. Улица Московская в Бресте становится ярким местом притяжения любителей уличного искусства. Год за годом фасады домов украшают тематическими муралами, например, посвященными славе машиностроителей или Дню народного единства. Этот год тоже не стал исключением. Художники уже вовсю трудятся над 2 новыми композициями – стильной росписью «Любимый Брест», символикой города и над культурным отражением белорусской души в образах простых людей. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

Радио Брест.

0: хочу.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
2: Ты крути-крути гуся, с Макслайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27. В Пинске ночью 15-17, днем 27-29. В Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест. Брест. I took the long road across the ocean.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: ним летаешь.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории области днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 25-30. В Барановичах ночью 13-15. 15, днем 25-27, в Пинске ночью 15-17, днем 27-29, в Бресте ночью 16-18, днем 28-30 с плюсом.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
5: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 с плюсом.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 25-30, в Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте 28-30 с плюсом.
0: Наши песни.